через земли, где ветер помнит древние пути. Через северные просторы, где человек веками живет в согласии с природой. Разносится весть. И каждый, кто услышал этот зов, отправляется в путь. Дороги вновь сходятся в сердце Кыргызстана. Шестые всемирные игры кочевников.

0: года по стране заключено 7042 социальных контракта. Наибольшее количество проектов реализуется в сфере сельского хозяйства. Напомню, что программа «Социальный контракт» реализуется с 2022 года по инициативе президента и направлена на поддержку семей через развитие собственного дела и создание устойчивого источника дохода. Экстремальная жара ежегодно становится причиной около 489 тысяч смертей во всем мире. Почти половина из них, 45%, приходится на страны Азии. Такие данные Всемирная организация здравоохранения опубликовала в обновленной справке о влиянии жары на здоровье. По данным Всемирной организации здравоохранения, число людей, подвергающихся воздействию экстремальных температур, стремительно увеличивается из-за изменения климата. Смертность среди людей старше 65 лет, связанная с жарой, выросла примерно на 85% при сравнении периодов 2000-2004 и 2017-2021 годов. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня. 1 доллар США 87 сомов 45 тейнов, 1 евро 99 сомов 90 тейнов, 1 российский рубль 1 сом 12 тейнов, 1 казахский тенге 18 тейнов и 1 китайский юань 12 сомов 91 тейн. Информация о погоде на сегодня. Температура воздуха в Чуйской долине плюс 35-40, в Талаской долине плюс 32-37, в долинной зоне Ошской, Джалабадской, Баткенской областей плюс 36-41, на Иссык-Куле плюс 24-29, в зоне земледелия Нарынской области плюс 27-32. В Бишкеке без осадков, ветер западный 4,9 метров в секунду, максимальная температура воздуха днем в Бишкеке плюс 39.
1: Бабалардан мурасталган. Улу кутту сактаган, ыйык жерлер бар. Айдарым жел аталар үнүн, али күнчө абастаган. Бул жер жүрөгүнөн чакырып жаңырат.

0: Первое информационное радио.
1: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио. Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. Инсульт у детей – это редкое, но опасное состояние, регистрируемое в среднем с частотой 13-13,5 случаев на 100 тысяч детей в год во всем мире. Наибольший риск приходится на период новорожденности и раннего детского возраста до 3 лет. Хотя заболеваемость ниже, чем у взрослых, летальность остается высокой, до 28%, а до 80% выживших сталкиваются с пожизненными неврологическими последствиями. В Кыргызстане также регистрируются случаи инсульта среди детей и подростков. И сегодня в программе мы узнаем о том, какие признаки инсульта у детей есть, с какими сложностями могут столкнуться дети и как правильно проходить процесс восстановления. Сегодня мы пригласили в студию детского невролога Миргуль Алыкулову, и сегодня мы поговорим поподробнее о том, вообще, как обстоит ситуация с инсультом, и узнаем рекомендации специалиста. Добрый день, Миргуль Туратбековна.
2: Добрый день.
1: Да, сегодня мы с вами разговариваем на такую тему, довольно-таки не такую распространенную, да, я, конечно, надеюсь, но все же это то, на что нужно обратить внимание, я думаю, многим родителям и тем, кто заметил какие-то признаки, да, но не обращает на них особое внимание. И поэтому вот такой самый первый вопрос у меня. Расскажите, пожалуйста, вот об инсульте у детей и насколько вообще такие случаи, они в нашей стране распространены.
2: Здравствуйте. Инсульт – это острое состояние, при котором нарушается кровоснабжение головного мозга и повреждается часть мозга, где недостает питательные вещества или кислородное голодание, или кровоизлияние в ткань мозга, при котором повреждается ткань, да, мозга, и оттуда последствия идут. У детей инсульт очень редко встречается, но встречается. Конечно, редко, чем у взрослых, но встречаются. Например, в мире встречается 2-13 детей на 100 тысяч населения. А в нашей стране, конечно, данных нет, но в стационар поступают дети. Может быть, примерно 10%. Из тех детей, которые поступают в стационар, да? Инсульт чаще встречается какие причины могут привести, да, к этому. Частая причина – это пороки сердца у детей и заболевание сосудов головного мозга, заболевания свертывающей системы крови, после травмы бывает, инфекционные заболевания чаще приводят к инсульту.
1: Вот вы сказали, что можно говорить примерно о 10% из про детей, поступающих в стационар. Если вот на основе вашего опыта, да, того, что вы видите, вообще поговорить о том, дети это какого возраста бывают, вот можете сказать
2: тоже? Да, бывают и новорожденные, дети дошкольного возраста, еще и подростки. Мы видим от 0 до 18 лет детей. У новорожденных, например, часто бывает геморрагический. Геморрагический инсульт – это когда кровоизлияние в мозг происходит. А у дошкольного возраста чаще после травмы или на фоне вот пороков сердца. Бывает и без причин такое может быть. Да, вот мы не можем установить причину, а у ребенка клиника инсульта.
1: Скажите, вот когда мы слышим слово детский инсульт, конечно, думаю, что многие могут сопоставить это, как вы сказали, с тем, что у ребенка уже есть какие-то заболевания сердца, да. Но если мы вспомним про детей, у которых, в принципе, как вы сказали, вроде никакой картины нет, и это вот такой случай, да. Слово инсульт, оно достаточно пугающее, и многие родители боятся этого диагноза, скажем так. Вообще, по какой причине он, сам инсульт, может случиться? Вот о чем это говорит про здоровье ребенка?
2: Здесь, я думаю, что два вида есть инсульта. Ишемический инсульт, когда происходит закупорка сосуда. Закупорка сосуда, и на фоне этого нарушается кровоснабжение, да? То есть прекращается спазм сосудов тромбом или эмболом. И происходит закупорка сосуда, и кровь дальше не проходит. То есть кровоснабжение нарушается головного мозга. А в другом случае геморрагический вид. В геморрагическом инсульте происходит кровоизлияние. Наоборот, сосуд лопается, и происходит кровоизлияние в ткань мозга. Здесь тоже зависит от вида, клиника зависит, да?
1: Так. Скажите, на что обратить внимание родителям, да, по каким признакам понять, какие что симптомы, есть, да, какие-то проблемы?
2: Если рассказать о симптомах, например, у новорожденных чаще всего происходят судороги. Судороги – это внезапная потеря сознания и тремор, да, например, это тонико-клонические судороги. У новорожденных часто судороги, нарушение сознания, плохое сосание груди, например, мама замечает, он плохо сосет грудь, это опасные признаки, при каких случаях нужно обязательно обратиться, да, за медицинской помощью. У младенцев и у детей дошкольных возрастов бывает резкая слабость, нарушение сознания может быть, обязательно будет слабость в одной половине конечностей тела, нарушение. Если ребенок разговаривал, он перестает разговаривать, нарушение речи, нарушение походки, например, да, перекос лица обязательно.
1: Получается, что признаки, они, в принципе, похожи.
2: Заметные, да, заметные и опасные, опасные признаки. У подростков, у них похоже с взрослыми, да, они нарушают, нарушается сознание, может быть, судороги тоже. Но там они, дети уже повзрослее, они говорят, головную боль, рвота, нарушение походки, перекос лица. Вот это тоже выражение у больших детей, да, но они говорят, и как бы с ними чуть легче, потому что у них похоже, чем, ну, как со взрослыми.
1: Получается,
2: маленьких с ними детей легче. Чуть-чуть сложновато, да. А в диагностике они как бы нетипичные, да.
1: Вообще, наиболее такие первые симптомы, может ли быть, что, например, в один день будет какой-то симптом судорога, да, потом это пройдет, а через еще какое-то время, через пару дней или через день уже несколько симптомов,
2: да,
1: у ребенка
2: могут
1: прибавиться?
2: Возможно. Поэтому вот как только мама видит что-то неладное, да, или нарушение сознания, или судороги, ну, это опасные признаки, при каких в случаях нужно обязательно обратиться к врачам.
1: Вот смотрите, мы знаем, что когда болезни у ребенка возникают, да, какие-то, то обращаются либо в скорую помощь, да, да, либо еще в специальные учреждения. Вот куда вы советуете обращаться в этом случае, вот, чтобы родители знали, да, вот увидели какие-то симптомы, нужно там сразу вести ребенка вот туда-то, да, чтобы не терять время на поиск врачей, да, или, может быть, на то, что, чтобы дождаться скорой, да, даже.
2: Ну, при появлении таких признаков, вот как я ранее рассказала, да, судороги, нарушение сознания, нарушение поведения ребенка, нарушение речи, перекос лица, это ограничение движения в одной половине тела, скорую вызывать в первую очередь. Скорая обязательно доставит в положенное место, положенный стационар. В городе это третья детская больница, да, острое состояние всех детей везут туда.
1: Зависит ли то, что, например, произошел инсульт, да, у ребенка от времени года? Вот связано ли с этим это как-то? Или же...
2: Со временем года нет.
1: Нет, да?
2: Нет, не связано.
1: Хорошо. Вот смотрите, когда ребенок поступает в стационар, ставится диагноз и говорится о том, что это, скорее всего, произошел инсульт. Дальше каким образом проводится лечение ребенка? Вот какая есть возможность, на какой срок ребенка оставить, да? Какие-то анализы, конечно же, делаются сразу.
2: Ну, как только ребенок поступает. Ну, чем раньше, тем лучше, да? Чем раньше начато лечение, тем результат, исход благополучный. Как только ребенок поступает к нам, проводится ряд обследований, ряд анализов, общеклинические анализы, биохимические анализы. Самое главное обследование, где мы можем или исключать, или подтверждать этот диагноз, это магнитно-резонансная томография. И там нам точно скажут, есть инсульт, нет инсульта. Как только инсульт устанавливается, мы начинаем лечение. Ну, лечение – это самое главное, это поддержка самых близких, важных этих функций организма. Это дыхание, кровообращение, да, сатурация, артериальное давление, чтобы оно было стабильное, а потом уже непосредственно лечение головного мозга. И ранее начатая реабилитация. Такие дети у нас долго лежат, минимум 2 недели, а дальше уже они на длительном реабилитации будут амбулаторно.
1: Скажите, насколько важно вовремя распознать все вот эти признаки и привести все-таки ребенка? Вот насколько вот отдаляет, да, то, что не вовремя заметили симптомы, от того, насколько течение будет болезни и вообще реабилитации и лечения проводиться тяжелее?
2: Да, да, очень важно, это очень важно. Вот я и ранее говорила, вот чем раньше начато обследование и лечение, тем благополучнее результат, исход заболевания.
1: Отличается ли у маленьких детей вот, сама симптоматика проведения анализов и вот эти все действия от того, от подростка, да, например?
2: Но схема обследований и лечения нет, конечно, но исход у маленьких детей больше вот, способность головного мозга восстанавливаться у них лучше, и мы прям на фоне лечения видим уже результаты хорошие, положительные, да, потому что нервная система, головной мозг маленького ребенка очень, как вам сказать, очень быстро восстанавливается, в отличие от взрослых. Дети хорошо, быстрее восстанавливаются, чем взрослые.
1: Вот скажите, насколько, например, если проводится лечение у подростков, да, вот мы видим уже, у него есть, было при поступлении уже несколько симптомов, да, не один симптом. И вот это вот проведение лечения, оно зависит от того, насколько долго, да, ребенок будет находиться в этом заведении, да, в больнице. Вот насчет этого.
2: У нас, например, подростки то же самое. Где-то вот 10 дней, 14 угу. дней они находятся. Первые, они если от состояния тоже зависит. Если ребенок тяжелый поступал, он поступает сразу в реанимацию, а потом на восстановление уже в отделение переводится. А в отделение дальнейшая реабилитация, дальнейшее лечение проводится. 2 недели, ну, чуть дольше может быть от состояния ребенка.
1: Угу. Получается, из больницы ребенок может выписаться только если ему уже
2: лучше.
1: Достаточно
2: да,
1: хорошо, что
2: да.
1: он может дальше
2: продолжить.
1: Проводить лечение дома, да?
2: Да, да, да.
1: Правильно. Угу. Угу. Хорошо. Вот по поводу детей, да, как лечение проводится, например, угу. если в такой в доступном, да, в доступности uh-huh. именно препараты, uh-huh. вот сами анализы проведения, насколько uh-huh. долго это времени занимает, или же все же это все так очень быстро делается, чтобы начать лечение uh-huh. быстрее?
2: Общеклинические биохимические анализы все проводится uh-huh. на одном месте, то есть в стационаре. А в силу того, что магнитно-резонансная томограмма, например, компьютерная томограмма в стационарах нет сейчас, и обязательно в других стационарах, но это займет 1-2 дня, 3 дня максимум, и лечение начинается сразу с поступления, в принципе. А когда уже определяется на томограмме, тогда уже и дальнейшее лечение, да, проводится.
1: Само лечение, когда проводится, вот uh-huh. когда вы видите, я думаю, uh-huh. результаты, да, того, что лечение uh-huh. было проведено успешно, как реагируют на это сами пациенты, родители, uh-huh. вот когда уже выписываешь да, ребенка да, да. и говоришь о том, что теперь тебе нужно вот вести такой-то, такой-то образ жизни uh-huh. и восстанавливаться.
2: Да. Ну, конечно, если исход благоприятный, конечно, родители очень довольные. И мы часто проводим беседы с родителями, что на этом нельзя останавливаться. А инсульт – это такое состояние, которое требует очень долгую реабилитацию. Mm-hmm. Это не значит, вот сейчас чуть лучше стало, и на этом нельзя останавливаться. Потому что в дальнейшем нужно обязательно продолжить амбулаторное лечение, амбулаторную реабилитацию. И не только там, где вот детям реабилитологи да, проводят, и мама сама должна, родители да, сами должны еще дополнительно заниматься с ребенком дома. Во время игры, во время общения, это все, например, если нарушился речь, обязательно мамы должны здесь очень, как вам сказать, включенные, да, очень должны тоже заниматься с детьми угу. много.
1: Угу. А вот про восстановление и реабилитацию, я думаю, мы поговорим еще с вами во второй части программы. Вот такой хотелось бы задать вопрос. Сейчас, вот, например, при поступлении я уверена, что многие, как родители, или так и медицинские специалисты, да, они тоже не совсем могут разобраться, вот если каких-то видимых признаков не было, в связи с чем вот, получилось, да, что ребенок получил инсульт. Вот чаще всего, что вы, врачи, да, говорят по этому поводу? Может быть, естественно, проводится опрос по тому, какой образ жизни, да, вел ребенок, да. родители, да, что да. могло повлиять на вот, инсульт?
2: Ну, конечно, мы сразу вот при поступлении, например, у маленьких детей обязательно расспрашиваем, да, мама, как всю беременность ходила, чем болела мама во время беременности. И это все в совокупности угу. влияет на и рождение ребенка, да, это все влияет, это... Там тоже очень много причин может быть во время беременности, во время родов. А какие у ребенка врожденные, например, заболевания или генетические заболевания. Это все влияет.
1: Mm-hmm. Хорошо, я думаю, что мы с вами во второй части программы еще также поговорим поподробнее о детях, у которых есть проблемы, ну, сердечная недостаточность, mm-hmm. да, и другие, и у которых переносят инсульт, mm-hmm. как у них тоже проводится лечение и дальнейшая реабилитация, и mm-hmm. вообще поговорим о восстановлении и о других вот, скажем так, вопросах, да, uh-huh. с которыми вообще обращаются к неврологам, uh-huh. с какими заболеваниями сейчас тоже сталкиваются дети. Uh-huh. Сейчас давайте мы послушаем новости Центральной Азии на Биринчи Радио.
3: Вы слушаете Биринчи Радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. До 2030 года в Кыргызстане планируют построить 106 новых водохранилищ и модернизировать водохозяйственную инфраструктуру. Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина по итогам совещания, которое провел спецпредставитель президента по особым поручениям Бакыт Турубаев. На встрече обсудили проекты государственного учреждения Кыргызсу Долбуру, а также проектирование, строительство и реконструкцию ключевых объектов водного хозяйства. Особое внимание уделили рациональному использованию водных ресурсов и развитию ирригационных сетей. По оценке Кабмина, реализация проектов должна обеспечить фермерам бесперебойную подачу поливной воды, увеличить объемы производства в аграрном секторе и укрепить продовольственную безопасность страны. Ожидается, что комплексное решение проблем с водообеспечением позволит повысить производительность сельского хозяйства на величину до 70%, откроет новые возможности для отечественных фермеров, поддержит экономику регионов и улучшит качество жизни местных жителей. Новое авиасообщение связало Узбекистан и побережье Иссык-Куля. Накануне в международном аэропорту Иссык-Куль состоялась встреча первого прямого рейса по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Новый сезонный рейс выполняется государственной авиакомпанией Осман Airlines совместно с туроператором Мальва Тур. Торжественная встреча первого рейса стала символичным событием летнего туристического сезона, открыв для жителей и гостей Узбекистана еще один удобный воздушный маршрут к побережью озера Иссык-Куль. Полеты будут выполняться один раз в неделю, по средам. Время пути составляет около 1 часа 20 минут, что делает путешествие быстрым и комфортным. Открытие нового маршрута направлено на развитие авиасообщения между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистаном, укрепление туристических и деловых связей, а также повышение транспортной доступности из Иссык-Кульского региона. В Бишкеке обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития кыргызско-узбекского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также практические меры по реализации договоренностей, достигнутых главами двух государств. Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра экономики и коммерции Кыргызстана Султана Ахматова с заместителем министра инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Хурамом Тишабаевым. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширение промышленной кооперации и реализации совместных инвестиционных проектов. Кроме того, отдельно был рассмотрен ход реализации проектов в рамках Узбекско-Кыргызского фонда развития, который выступает одним из ключевых механизмов углубления двустороннего экономического партнерства. По итогам встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в продолжении системной совместной работы, своевременной реализации достигнутых договоренностей и дальнейшем укреплении торгово-экономических связей между двумя странами. На фоне аномальной жары Государственная инспекция труда при Министерстве занятости и сокращения бедности Узбекистана рекомендовала работодателям пересмотреть график работ на открытом воздухе и усилить меры по защите сотрудников. Работодателям советуют ограничить или полностью приостановить работы на открытом воздухе в самые жаркие часы с 11 до 16:00. В этот период также рекомендуют не выполнять тяжелую физическую работу. Кроме того, предприятиям рекомендуют обеспечить работников достаточным количеством чистой и хладной питьевой воды и организовать регулярные перерывы для отдыха в тени или прохладных помещениях. Особое внимание уделили медицинскому контролю. Работодатели не должны допускать к работе в условиях высокой температуры сотрудников, которые не прошли обязательный медицинский осмотр. При необходимости им советуют организовать дополнительную проверку состояния здоровья персонала. Инспекция также призвала проводить инструктажи, чтобы работники могли своевременно распознавать признаки теплового удара и знали, как действовать в экстренной ситуации. По прогнозу Узгидромета, до 17 июля температура воздуха в большинстве регионов Узбекистана повысится до +41, +43 градусов, а на севере, юге и в пустынных районах до +44, +46 градусов.
4: Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
1: Мы продолжаем программу «Радиоклиника». Я напомню о том, что сегодня мы говорим об инсульте у детей. И в студии у нас сегодня находится детский невролог Миргуль Алыкулова. Миргуль Туратбековна, мы с вами остановились на том, насколько важен процесс уже восстановления, да, реабилитации после того, как ребенок выписывается из больницы. Да? Вот по вашим наблюдениям, естественно, процесс реабилитации – это самый важный процесс, потому что если, например, конкретно, как сказали, там, месяц, два, три месяца, полгода не выполнять все действия, то может вот этот процесс пойти, скажем так, назад, да, откатиться. Вот. Насколько важно именно в это время полностью выполнять рекомендации по восстановлению? И, ну вот, можете тоже как в пример привести, да, какие это могут быть и должны быть восстановительные мероприятия, да, скажем так?
2: Ну, чем раньше начата ранее реабилитация, тоже, опять-таки, тем лучше исход. А в остром периоде, конечно, реабилитация не проводится, но это во времени чуть дольше, через, так скажем, 5-7 дней начинается реабилитация. Да? Что входит в реабилитацию? Лечебная физкультура, кинезиотерапия, так очень сейчас хорошо развита. Потом уже массаж, лечение, например, у логопедов, с дефектологами, психологическая помощь может быть. И эта реабилитация должна быть еще продолжена на дому и до следующего, например, или стационарного лечения, или амбулаторного лечения. Родители, они сами должны, да, проводить вот реабилитацию, и они могут продолжить амбулаторно. В амбулаториях тоже есть реабилитологи, еще в частных центрах есть реабилитологи.
1: Например, смотрите, возьмем ребенка, да, и ему нужно вот пройти комплекс процедур, вот, либо сначала со специалистами, да, а потом, может быть, и в домашних условиях.
2: Под контролем.
1: Под контролем, невролога, да, естественно. Да. Сколько времени, получается, невролог находится потом уже на постоянной связи, да, с родителями, и через какое время обычно нужно проводить именно осмотр, чтобы узнать, как успешно, да, проходит процесс?
2: Вот, например, у нас дети лежат, через 2 недели мы их выписываем домой, но их просим обязательно вернуться через месяц, обязательно вернуться на повторный осмотр, повторное дообследование. И вот обязательно через месяц мы встречаемся с ними.
1: Если реабилитация не будет проведена должным образом или вот сократится количество времени, например, не 3 месяца, а 2 месяца, 2,5, как это все повлияет? И если не будет еще каких-то поддерживающих, да, процедур, как вы сказали, которые родители, да, может быть, под контролем тоже могут проводить?
2: Знаете, исход зависит еще от размера, да, очага поражения, так скажем, насколько произошел инсульт, очаг какой, большой, маленький, от размеров тоже зависит. Бывают случаи, когда очаг маленький, а клиника, естественно, будет как бы завуалировано, да, можно сказать. А если очаг большой, грубая симптоматика будет. И от этого тоже исход будет зависеть.
1: Бывает ли такое, например, что, вот как вы сказали, очаг поражения может быть разный, да?
2: Да.
1: И родители могут, я думаю, что часто задавать такие вопросы. Вроде бы очаг, например, поражения был небольшой. А почему вот восстановление занимает столько времени и почему нужно вот делать, проходить вот этих всех специалистов? Вот от чего это может зависеть? Это, естественно, от того, насколько, скажем так, разный подход, да, для каждого ребенка, каждого возраста, да, я думаю, тоже должен быть использован.
2: Да, обязательно, обязательно. И вот от размера зависит, я же сказала, реабилитация может быть чуть дольше от очага поражения, да. Если очаг поражения большой и клиника грубая, нужно будет подольше заниматься с таким ребенком и подольше лечение пройти. А у подростков, да, тем более нужно долго проходить. Но все-таки исход будет зависеть от поражения головного мозга.
1: А дети, например, те, у кого уже с рождения были проблемы с сердцем, да, которые и так находились на постоянном контроле и родителей, и врачей, у которых вот инсульт получается, возникает, им, естественно, и реабилитация дольше, и лечение, да, более такое глубокое проводится.
2: Да, да, обязательно. А у детей, например, с пороками сердца, у них чаще могут быть такие проблемы, как инсульт. А у таких детей нужно все, ну как, в комплексе, да, и УЗИ сердца, ЭКГ, плюс совместно нужно работать невролог, там, кардиолог, плюс еще гематолог. Консультация таких узких специалистов, которые, ну, должны вести таких детей с пороками сердца. Это очень серьезно. Поэтому все в команде нужно, в комплексе.
1: Вот такие дети, вероятность того, что ребенок все-таки восстановится в достаточно быстрые сроки, и вероятность того, что инсульт может происходить не один раз, а, например, несколько раз, да, это от чего может зависеть?
2: Тоже от состояния организма, да, вообще, какие вообще заболевания у ребенка. Если действительно порок сердца, ну, возможно, там 20-30% повторных инсультов, да. А если заболевание крови или свертывающая система крови, тогда может быть почаще, больше вероятности повторных инсультов могут быть. Но практика показывает, что у детей повторных редко. Они поступают только на реабилитацию повторно.
1: Вы сказали, что маленькие дети, они, скажем так, гораздо легче, да, им восстановиться, чем подросткам и более взрослым детям. Да. Это зависит от того, что организм все еще молодой и менее сформирован, да?
2: Да. Или... Головной мозг у маленьких детей очень пластичный, очень, ну, очень быстро восстанавливается.
1: Поэтому родителям нужно, мозга, в принципе, не переживать о том, что вот все может закончиться тем, что на постоянной основе придется, да?
2: Да.
1: Посещать. Какие вы можете дать рекомендации для детей, потому что вот инсульт, как бы привыкли, да, все, что это для более взрослое поколение людей. Естественно, симптомы, как вы назвали, симптомы, они такие достаточно видные, но вот среди новорожденных, среди детей дошкольного возраста, школьного, вот давайте пока сначала эту часть детей, да, обсудим, по каким все такие признакам, как это увидеть, как понять, что по, например, у ребенка судороги, да, а родитель его может и не отвезти в больницу, да, вот повторяющиеся, да, вот эти вот тоже моменты, как они влияют.
2: В клинике тоже может быть зависеть, например, да, у новорожденных чаще всего могут быть плохое сосание груди, что мама может заметить. Резко стал вялым ребенок, плохо сосет грудь и ограничение движений в одной половине тела, рук, ноги с одной стороны. И плюс у новорожденных могут быть судороги. Но здесь хочу сказать, что не все судороги, как бы это инсульт, да? Угу. Поэтому у новорожденных чаще всего вот это, например. А у до года детей, от 3 месяцев, скажем, до 1 года, угу, у таких детей чаще всего мама заметит перекос лица, ограничение в одной половине тела. Если ребенок, например, сидел, ползал, начал стоять, он перестает это делать резко, он может упасть на эту слабую сторону и получить дополнительно травму, да? Что еще? Нарушение, если ребенок уже разговаривал, он перестает разговаривать, понимать обращенную речь. Мама вот это замечает. А у подростков это уже более сразу заметно, что он перестал ходить. С одной стороны перекосило, он хромает на одну ногу, одну руку, например, не может поднять. И нарушение речи, нарушение зрения может быть. А у подростков головная боль и рвота.
5: Это бывает. Тоже значит, да, признак?
2: Да.
5: Хорошо. А вообще, как влияет то, насколько ребенок, скажем так, маленький, да, если все реабилитационные, восстановительные работы были проведены, и в будущем на то, что как у ребенка память, развитие речи, да, если это маленький ребенок, инсульт, насколько это может, он может повлиять, и, естественно, после того, как ребенок после восстановления от всех этих симптомов все-таки избавляется, да, вот все получается дальше идет уже в таком обыкновенном порядке, да?
2: Да, бывает. Бывает, конечно, и я вот ранее говорила же, исход зависит от поражения, и бывают дети прям с выздоровлением уходят, полное выздоровление может быть, да, и могут быть некоторые двигательные нарушения остаться, нарушения речи могут быть, нарушение памяти, трудность чтения, письма могут быть. Но данная вот реабилитация, если хорошая проведена, она будет к улучшению идти.
5: Получается, смотрите, родителям не нужно бояться, что если ребенок перенес инсульт, то у него могут остаться вот эти вот какие-то нарушения, да?
2: Нет, надо бояться, потому что обязательно, если вот очаг был большой, обязательно останется двигательные нарушения. Часто остаются. А двигательные дефекты будут.
5: А если очаг был небольшой, и мы будем рассматривать хорошие варианты?
2: Полное восстановление может быть, да.
5: То есть родителям дети не нужно бояться, да?
2: Да, если очаг небольшой.
5: Какие советы вы даете тем, кто дети перенесли инсульт? Восстановление, например, прошло, все хорошо было. И дальше, чтобы все-таки это состояние не вернулось, нужно ли проходить, может быть, какое-то дополнительное обследование через полгода, да? И какие еще советы вы даете вот тем, кто, например, проходит или заканчивает курс восстановления?
2: Конечно, такие дети обязательно передаются по месту жительства, то есть своим семейным врачам, неврологам, и обязательно каждые 3 месяца, 6 месяцев они должны проходить обследование. То, что необходимо, они все должны проходить.
5: Про подростков. Подросткам, естественно, как вы сказали, гораздо тяжелее восстанавливаться, да? Вот сам процесс восстановления обычно, насколько он проходит, может быть, более длительно, да? И, наверное, еще больше реабилитологов, специалистов тоже нужно будет пройти, да. Потому что уже сформировалась и речь, и вот да, память, да. И другие функции организма. Вот взрослым более сложно, да, восстанавливаться.
2: Да, более сложно и чуть дольше, может быть, до 6 месяцев, до года, да. Но, конечно, это с периодичностью, прям в течение целого года, конечно, они не проходят, но время от времени они должны обязательно проходить реабилитацию. Обязательно таким детям нужна психологическая поддержка, обязательно работа с дефектологами, реабилитологами.
5: Психологическая поддержка ребенка в такой период, естественно, от врача тоже многое зависит, не только от того, насколько родитель вовремя, да, и хорошо будет исполнять все вот эти восстановительные работы. Вот какие советы вы даете? Чаще всего такие дети все-таки ходят к психологам, да, чтобы не опустить руки, да, потому что восстановительный процесс долгий, кто-то просто не захочет, устанет вот, принимать препараты и, например, проходить реабилитацию.
2: Здесь очень важно еще поддержка семьи, очень важно родителей, да, родных. И такие дети тоже обязательно должны проходить у психологов, поддержку получать от психологов.
5: Хорошо. Мы с вами сегодня говорим о детях, и главной темой нашей был инсульт. И хотелось бы заодно как раз спросить, какие еще неврологические заболевания, с какими сейчас сталкиваются дети, что вы можете отметить, на что нужно родителям также обращать внимание? Может быть, чего-то стало больше?
2: У нас отделение неврологическое, часто поступают дети с судорогами. Судорог сейчас очень много стало. И родители некоторые очень так, ну, так скажем, безответственно чуть-чуть относятся. Есть некоторые дети, например, некоторые родители, да, у ребенка был первый приступ, никуда не обращались, второй приступ, никуда не обращались, третий приступ, никуда не обращались. Есть даже такие родители, которые вот не обращаются никуда, даже в поликлинику не ходят к неврологам. А когда уже четвертый, пятый приступ, они поступают уже по скорой помощи к нам. Поэтому хотелось бы сказать, что родителям судороги – это опасный признак. При первом же случае нужно обращаться обязательно к врачу, своему хотя бы семейному врачу. И дальше она направит, куда надо, что надо делать. А потому что, ну как, приступ судорог – это же опасный признак. Тогда происходит гибель нервных клеток. Поэтому нужно родителям обязательно быть ответственными и вовремя обращаться за медицинской помощью.
5: Вот судороги, основная причина судорог, вообще какая она может быть, это неврологическое да, состояние. И вы еще сказали, что когда ребенок поступает, вы обращаете внимание и спрашиваете у родителя, да, что было во время беременности, да, даже как это все протекало. Да, какие рекомендации вы можете еще дать?
2: Рекомендации родителям, ну, конечно, в первую очередь это планировать, да, беременность, исключать все патологии мамы, лечить вовремя и планировать беременность. Вот так.
5: Смотрите, вы сказали, что на судороги нужно обращать особое внимание. Судороги – это получается как сигнал организма о том, что есть какие-то именно неврологические проблемы или другие тоже могут
2: Нет,
5: быть?
2: Нет, не всегда это неврологическое состояние. Судороги бывают это эпилептического характера и неэпилептического характера. у детей до 5 лет из-за незрелости головного мозга ребенок на все, может быть, заболевания, температура или еще что-то, может дать реакцию в виде судорог. Просто нужно врачу обратиться, и врач определит на фоне лечения, ой, обследований, определит, какие это приступы вообще.
5: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю информацию. Я думаю, что мы узнали много все-таки нового, да, и на что обращать нужно будет внимание в будущем. Я напомню, что сегодня в прямом эфире приняла участие детский невролог Миргуль Алыкулова. Программу «Радиоклиника» провела Айгай Низаркулова. Спасибо.

Здравствуйте, далее на Беринче Радио, программа «Кыргызстан», студию микрофона, я Эрмек Актанов, Ирина Гимбаева, и сегодня в нашем выпуске вы услышите.

0: Сегодня в рамках программы «Кыргызстан» мы говорим о том, что с начала этого года при содействии территориальных служб занятости трудоустроены более 7 тысяч безработных граждан, сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызстана. На учете в отделах содействия занятости населения состояли 60 585 безработных лиц, ищущих работу, из которых 34 тысячи – молодежь. Подробно об этом сегодня будем говорить в рамках программы «Кыргызстан». Также вас ждут материалы наших корреспондентов, подготовленные в рамках сегодняшнего эфира. Поговорим о том, что Национальный статский комитет подвел итоги 6 месяцев. Какие показатели страны, ВВП, а также другие мы узнаем в рамках программы «Кыргызстан». Также мы поговорим о том, что на стадии начинается работа по проекту железной дороги Кыргызстан, Китай, Узбекистан. И сейчас в данное время уже проводятся работы непосредственно на участках, где будет проходить железная дорога. Подробно об этом в рамках программы «Кыргызстан». И сейчас мы переходим к главной теме нашего сегодняшнего эфира. С начала 26 года при содействии территориальных служб занятости трудоустроены более 7 тысяч безработных граждан. Об этом сообщает профильное ведомство Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики. И подробно об этом мы будем говорить сегодня в рамках нашей программы. Представители Минтруда расскажут о том, как проводится работа по трудоустройству граждан и о том, какие есть вакансии на рынке труда и больше всего в каких направлениях у нас есть места для того, чтобы наши граждане могли поработать. Сейчас у нас на прямой связи представители Министерства труда, социального обеспечения и миграции, главный специалист управления содействия занятости Минтруда Ахкунова Гульзада. Гульзада Сатывалдиевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Вы меня хорошо слышите?
0: Да, мы вас отлично, хорошо очень слышим. Да, давайте поговорим о том, что вот на рынке труда сейчас востребован ряд профессий. Насколько я понимаю, тысячные места есть, где могут трудоустроиться наши граждане. Расскажите подробности, Гульзада Сатывалдиевна, о том, вот какие есть вакансии на рынке труда и о том, насколько трудоустроенные были граждане с начала 26 года. Я вот в своей подводке отметил, что более 7 тысяч безработных граждан были трудоустроены, среди них вот есть и молодежь. Вот вам слово.
1: Ага, спасибо вам большое за вопрос. Во-первых, я хочу отметить по нормативно-правовых актах, где регулируются вопросы трудоустройства безработных граждан, в том числе как бы всех, хочу отметить, что всех категорий безработных, это молодые граждане, женщины, лица с инвалидностью. Основным направлением или задачей министерства является содействие в трудоустройстве безработных граждан. Реализовывается данная услуга, государством гарантируются бесплатные услуги, которые получают безработные граждане в соответствии с законом содействия занятости. Это первое. Безработные граждане по всей республике, по месту пребывания или по месту проживания, или по месту нахождения, они могут обратиться в управление содействия занятости по всей республике. Они могут получать консультации по поиске работы, по профессиональной ориентации, по профессиональному обучению, получение информации по трудоустройству и, конечно же, участие в программах общественно оплачиваемых работ. Все наши содействия занятости, которые существуют и функционируют во всех регионах республики, они помогают безработным гражданам найти подходящую вакансию, а работодателям подобрать достойного и соответствующего сотрудника. Получать профессиональную ориентацию, где я указала, эта услуга направлена именно на молодежь, которая обучается в среднеспециальных учебных обучающих учреждений 9 класса, заканчивающие и находящиеся в поиске или выбора профессии, они получают услугу по профессиональной ориентации, то есть они получают консультации по выбору профессии и карьеры. Также по профессиональному обучению это безработные граждане, что они могут получать бесплатно краткосрочные курсы, которые совместно с Министерством просвещения проводится данная услуга органами местного самоуправления. Они обращаются и направляются на профессиональные краткосрочные курсы. То есть безработные граждане получают новые навыки или же может повышать свою квалификацию по востребованным профессиям на рынке труда. А также информирование наших безработных граждан на рынке труда. Им предоставляется информация о вакансиях, где имеются свободные вакантные рабочие места, уровень заработной платы, условия труда, то есть законодательство о сфере содействия занятости. А также безработные граждане могут принимать участие на программах общественно оплачиваемых работах, где безработные граждане участвуют до 6 месяцев и получают за выполненную работу государством 1800 сомов. Я хочу остановиться еще по данным, по стат-данным. Хочу отметить, по данным Нацстаткомитета, на 1 июля численность занятого населения составляет 2 миллиона 756 человек, то есть из них безработных начисляется 105 тысяч человек. То есть уровень общей безработицы это 3,7% составляет, а уровень официальной безработицы составляет 1,3%. У нас, как я выше указала, по всей республике, по управлению содействия занятости безработные граждане обращаются. И те, кто обратились именно в поиске работы, в трудоустройстве безработных граждан, которые в службы занятости обратились, они составляют более 60 тысяч человек. То есть из них, из зарегистрированных безработных составляет 37 тысяч безработных граждан. У нас по настоящее время рынок труда меняется, каждым годом растет, и появляются, конечно же, и новые профессии, и рабочие профессии. Количество вакантных рабочих мест, то есть заявленных от работодателей на 1 июля составляет более 16 тысяч единиц. По состоянию на сегодняшний день у нас востребованными остаются более 8 тысяч рабочих мест, и на одно рабочее место более 8 человек претендует. Из 60 тысяч безработных граждан за отчетный период у нас службами содействия занятости были трудоустроены 7106 безработных граждан. Как я выше указала, по всей республике у нас в поиске работы, в содействии трудоустройства безработные граждане обращаются в территориальные подразделения и получают вышеуказанные, я где указала, услуги, которые законом регулируются содействием занятости. Я хочу конкретно немножко остановиться. У нас в министерстве и во всех регионах республики существует у нас информационная система рынка труда, это база данных, где безработные граждане регистрируются и получают вышеуказанные услуги. У нас это по стат-данным ведутся. Хочу отметить, что имеются у нас служебные профессии, служащие, то есть это из высших образований, да, где безработные граждане обращаются в поиски работы, по трудоустройству и по рабочим профессиям. На сегодняшний день из рабочих профессий у нас очень такой актуальным спросе это транспортная деятельность, то есть это водителя составляет более 800 вакантных рабочих мест. На данный момент у нас рынок труда растет и меняется, у нас и есть услуги, то есть деятельность гостиниц и ресторанов, это составляет более 200 вакантных рабочих мест, и, конечно же, развивается информационная система, то есть цифровые навыки, где по нашим данным, информации и связи 220 вакантных рабочих мест. Здесь хочу отметить, что и, конечно же, в образовании тоже востребованы вакантные рабочие места. Это по сравнению с рабочим профессиям, она немножко ниже показывает. Это около 100 вакантных рабочих мест по здравоохранению и по соцобслуживанию. Где-то более 60 рабочих мест вакантных. Кроме этого, я хочу отметить, что при содействии в трудоустройстве безработных граждан к нам обращаются и молодые граждане. Сейчас можно отметить, что наша молодежь, у них как бы молодые граждане, это они наиболее мобильные, но в том числе и они как бы уязвимая часть трудовых ресурсов. У нас вот в Кыргызской республике более 2 миллиона это молодые граждане составляют от 16 до 35 лет. Из них безработные составляют около 69 тысяч, это уровень безработных среди молодежи. Министерством реализовываются проекты, программы в целях трудоустройства, в целях содействия безработных граждан. При поддержке Всемирного банка у нас министерством реализуется проект, пилотный проект молодежной стажировки, где молодые граждане обращаются и зарегистрируются как безработные граждане и проходят на профессиональное обучение. Это краткосрочные курсы, которые востребованы на рынке труда. Это те направления, которые в нашем молодежи востребованы. Это направления в IT-сферах, государственных и муниципальных учреждениях, финансовом секторе, социальной сфере и, конечно же, как бы здравоохранении тоже. При реализации данного проекта министерством было, этот пилотный проект реализовывается с 2024 года и до 2027 года. Молодые граждане сначала проходят на краткосрочные курсы, где они получают обучение по мягким навыкам, элементарно, как бы у нас вот в реализации данного пилота мы сталкивались, что у работодателей нет, как бы у многих отсутствует как бы социальная ответственность, да, они вот именно на работу выбирают опытных специалистов и требуют они сразу с опытом работы. А наши, у многих молодых граждан данной практики, данного опыта очень мало. Поэтому мы реализовываем такие курсы, которые они могут пройти обучение по мягким навыкам. На примере как бы составление резюме, представление себя и найти общую такую связь, да, с работодателем. После чего они, после прохождения обучения, они проходят стажировку, направляются, и им выплачивается стипендия в размере 8600 сомов. До у нас стажировки от месяца до трех месяцев проходят стажировку. И после прохождения стажировки они направляются в трудоустройство у работодателя. И вот у нас министерством ежегодно проводится ярмарка вакансии. В начале года, это в месяце март, чтобы работодатели предоставляли свои свободные вакантные рабочие места. И в конце года, ну как бы в сентябре, осенью, два раза в год проводится ярмарка вакансий во всех регионах республики. Работодатели предоставляют свои свободные рабочие места. Это мероприятие как день открытых дверей. Ну, как бы открыто все свободные рабочие места, свободные вакансии предоставляются для безработных граждан, и все могут принять участие, найти себе подходящую работу и находят и трудоустраиваются. Ежегодно у нас более 2000 работодателей предоставляют свои вакансии. Это по итогам этого года у нас было более 12 тысяч вакантных рабочих мест, где безработные граждане нашли себе работу.
0: А отслеживаете ли вы ситуацию с тем, например, вот если человек устроился на работу, скажем, в швейный цех, либо вот по профессии водителя, если он поработал некоторое время, да, потом, может быть, ушел с этой работы, почему такое происходит? Может быть, из-за как бы маленькой заработной платы? В целом, такие люди бывают, что, может, приходят снова к вам в поисках работы и, может быть, в другом направлении переобучаются?
1: Очень хороший был вопрос. Конечно же, если мы содействуем трудоустройству безработных граждан, мы со дня обращения наши содействия занятости, у нас ведется работа предоставлением консультации до трудоустройства безработных граждан. Они вот участвуют в наших бесплатных гарантированных услуг. И, конечно же, мы отслеживаем. Я вот где выше указала, у нас имеется информационная система рынка труда, где безработный гражданин зарегистрируется и получает статус безработного и направляется на наши вот эти услуги, и после чего мы еще предоставляем вакантные рабочие места, подходящие именно безработного, да, и у нас вот по относительно заработной платы это ежегодно Национальным статистическим комитетом ведется данная работа, и в сфере финансов, допустим, более 97 тысяч заработной платы, это ежемесячная заработная плата, средняя заработная плата. Промышленности, допустим, здесь имеется в виду и легкая промышленность, и строительстве тоже отслеживается заработная плата, они ежемесячно опубликовываются на сайте Национального статистического комитета. В сфере вот строительства более 65 тысяч сомов составляет, торговли 57 тысяч сомов составляет, здравоохранение 29 тысяч, в образовании в прошлом году было 27 тысяч, а с повышением заработной платы на данный момент пока еще официально не опубликовано. По поводу отслеживания нашим министерством, конечно, по всей республике, районными территориальными управлениями отслеживается, безработные находят работу, и когда они трудоустраиваются, уже от базы данных они уже снимаются. Вот, где я выше указала, на сегодняшний день уже трудоустроено 7106 безработных граждан в службу содействия занятости.
0: Да, большое спасибо вам за информацию, которую вы предоставили нам в эфире Беринчи Радио. Мы сегодня говорили о том, что специалисты министерства активно работают над тем, чтобы с работодателями для выявления потребностей в кадрах на 1 июля этого года в службах занятости было зарегистрировано 16 тысяч вакансий, среди которых наибольшее количество связано с рабочими специальностями. При этом около 8,5 тысяч рабочих мест остаются незанятыми. Уделяется особое внимание повышению конкурентоспособности граждан на рынке труда. Для профессионального обучения, переподготовки и повышения квалификации направлены около 3,5 тысяч безработных. Подробно об этом сказала главный специалист управления содействия занятости Минтруда Гульзада Акунова. Напомню, что в эфире программа «Кыргызстан». Оставайтесь вместе с нами. Впереди у нас выпуск новостей на нашей радиостанции.

0: Кыргызстане запустили новый цифровой сервис «Сообщить о коррупции», интегрированный в мобильное приложение «Тюндюк». Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре. Проект реализовали совместно с государственным учреждением УКУК при Генпрокуратуре и открытым акционерным обществом «Тюндюк» в рамках государственной программы антикоррупционной информационной политики на 2026-2027 годы. Новый сервис позволяет гражданам онлайн сообщать о фактах коррупции или случаях склонения коррупционным правонарушением. Чтобы подать обращение, пользователю необходимо зайти в приложение «Тюндюк», выбрать соответствующий сервис, заполнить электронную форму и прикрепить подтверждающие материалы. Заявитель сам может выбрать, куда направить информацию – в Генеральную прокуратуру или в Министерство внутренних дел страны. На строящейся железной дороге Балахчи-Кучхор начались выправочно-подбивочно-отделочные работы. Один из заключительных этапов строительства новой магистрали. Об этом сообщают в госпредприятии национальной компании «Кыргызтемиржоло». Впервые на этом участке используется современная выправочно-подбивочно-отделочная машина ВПО-С, предоставленная акционерным обществом «Казахстан-Темиржоло». Специализированная техника позволяет выполнить полный комплекс работ по выравниванию, подбивке и окончательной стабилизации железнодорожного пути. Как отмечают в компании, применение машины обеспечивает высокую точность геометрии пути, повышает безопасность будущего движения поездов и значительно ускоряет выполнение работ. Общая протяженность новой железнодорожной линии Балахчи-Кучхор составляет 63,4 километра. Сейчас завершается строительство самого участка, а также двухэтажного здания станции Кучхор. Кыргызско-российский фонд развития предоставил компании «Монтай Групп» финансирование на $350 000 для запуска производства сэндвич-панелей в Джалабадской области. Общая стоимость проекта превышает $600 000. На первом этапе предприятие выпускает до 1500 квадратных метров продукции в сутки, а в дальнейшем планируется увеличить производственные мощности вдвое. По словам председателя правления Российско-Кыргызского фонда правления Артема Новикова, предприятие будет выпускать современные фасадные утеплители, а также системы крепления для вентиляции и кондиционирования. Проект позволит обеспечить рынок современными фасадными утеплителями, а также системами крепления для вентиляции и кондиционирования. Это еще один важный шаг в импортозамещении стройматериалов и развитии отечественного стройсектора, отметил Артем Новиков. Кыргызский государственный племенной завод, подведомственный Министерству водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, продолжает уборочную кампанию на сельскохозяйственных землях в Чуйской области. Сообщается, что предприятие располагает 700 гектарами сельхозугодий, где выращиваются пшеница, ячмень, кукуруза, люцерна, сахарная свекла и другие культуры. В настоящее время активно продолжается уборка зерновых колосовых культур. Полностью завершена уборка ячменя на площади 100 гектаров. Также продолжается сбор урожая пшеницы, посевы которой занимают 180 гектаров. Из общей площади пшеницы 70 гектаров занимает сорт «Алексеич», завезенный из Российской Федерации. Собранная пшеница проходит сортировку, часть урожая направляется на семенной материал, другая часть – на товарное зерно. После этого продукция закладывается на хранение в складские помещения предприятия. Министерство юстиции намерено внедрить в деятельность государственных органов принцип молчаливого согласия. Разработан кодекс об административной деятельности и о процедуре, которая изменит правила работы госструктур с населением. Если какое-либо ведомство не примет в установленный срок решение по заявлению гражданина, оно автоматически будет считаться одобренным. Исключение составят вопросы национальной безопасности, обороны, здравоохранения и охраны окружающей среды. Планируется также повсеместно внедрить принцип единого окна, чтобы заявителям не приходилось собирать документы в разных государственных органах. Кроме того, кодекс обяжет все ведомства подробно разъяснять свои решения. Министерство труда, социального обеспечения и миграции страны продолжает реализацию доходоприносящего проекта «Социальный контракт», направленного на повышение уровня жизни малоимущих и малообеспеченных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По итогам первого полугодия 2026 года по всей стране заключено 7042 социальных контракта. Наибольшее количество проектов реализуется в сфере сельского хозяйства. Напомню, что программа «Социальный контракт» реализуется с 2020 года. 2022 года по инициативе президента страны и направлена на поддержку семей через развитие собственного дела и создание устойчивого источника дохода. Первоначально размер государственной поддержки составлял 100 тысяч сомов, однако с 2025 года сумма увеличена до 150 тысяч сомов. Практика показывает высокую эффективность программы. Среди первых участников уже 15 семей смогли выйти на годовой доход, превышающий 1 миллион сомов. МЧС Кыргызстана провело аэровизуальное обследование высокогорных озер на северных склонах Кыргызского хребта и хребта Терскей-Алато. Об этом сообщили в Департаменте мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций. В обследовании участвовали специалисты МЧС, Кыргызгидромета и научные сотрудники одного из университетов. С воздуха они осмотрели озеро Салых, Челехтор, Минджилк-Западное, от Джайло, Кол-Укук, Зындан-Западное и Зындан-Центральное. Во время облета специалисты оценили состояние озер и ледников, объемы накопившейся воды, обследовали моренные плотины, русла рек и потенциально опасные участки, где могут сформироваться селевые потоки. По итогам обследования выполнены фото и видеосъемка, а также собраны материалы для дальнейшего анализа. Полученные данные помогут уточнить прогнозы селевой опасности и при необходимости своевременно принять превентивные меры. Компания «Газпром Кыргызстан» напомнила своим абонентам о необходимости ежемесячно передавать показания приборов учета природного газа. Эта обязанность предусмотрена правилами поставки и пользования природным газом. В компании отмечают, что многие потребители, особенно жители многоквартирных домов, чьи счетчики не оснащены функцией дистанционной передачи данных, по-прежнему не передают показания. Одни забывают это сделать, другие не отправляют данные, если временно не пользуются газом. В «Газпром Кыргызстан» подчеркивают, что передавать показания необходимо с 15 по 30 число каждого месяца, даже если они не изменились. Если абонент длительное время не использует газ и не планирует его включать, об этом необходимо уведомить компанию, оставив заявление через личный кабинет, на сайте или в мобильном приложении. При отсутствии показаний начисление платы производится, исходя из среднемесячного объема потребления. Если данные счетчика не передаются более 3 месяцев, компания вправе рассчитывать объем потребленного газа по утвержденным нормативам, что впоследствии может потребовать перерасчета. Передавать показания можно несколькими способами: через личный кабинет на сайте gazprom.kg, мобильное приложение «Газпром Кыргызстан» и по телефону контакт-центра 44-44. Курсы валют по отношению к сому установлены Национальным банком страны на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тыинов, 1 евро 99 сомов 90 тыинов, 1 российский рубль 1 сом 12 тыинов, 1 казахский тенге 18 тыинов и 1 китайский юань 12 сомов 91 тыин. Внимание, штормовое предупреждение. С 16 по 20 июля этого года в Кыргызстане ожидается аномально жаркая погода. В долинной зоне Чуйской, Талаской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областей в дневные часы температура воздуха повысится до 40 градусов. Местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткенской областях до 43. При такой жаркой погоде во избежание обезвоживания организма и получения теплового удара рекомендуется избегать прямых солнечных лучей, а также проводить обильный полив сельскохозяйственных культур. В период с 16 по 18 июля в связи с повышенным температурным фоном на реках страны ожидается подъем уровня воды, возможны паводковые явления. Что касается прогноза погоды на завтра, 17 июля, то по республике без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 20-25, днем плюс 38-43, в Талаской области ночью плюс 16-21, днем плюс 35-40. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 21-26, днем плюс 38-43. В зоне земледелия Иссык-Кульской области ночью плюс 13-18, днем плюс 26-31. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 30-35. В высокогорной зоне ночью плюс 2-7, днем плюс 12-17. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 23-25, максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 42.
1: понедельника по пятницу на волне Беринчи Радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Беринчи Радио.
0: Я напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринчи Радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». Хочу напомнить, что сегодня мы говорим на многие темы. Кстати, в первой части программы мы говорили о том, что на рынке труда в Кыргызстане доступно 8400 вакансий. И, как упомянула специалист Минтруда, то на сегодня ведомство оказывает содействие гражданам в трудоустройстве, профессиональном обучении и поиске подходящей работы. Кстати, с начала 2026 года при содействии территориальных служб занятости трудоустроено более 7 тысяч безработных граждан. На учете в отделах содействия занятости населения состояли 60 585 безработных лиц, ищущих работу, из которых более 34 тысяч – это молодежь. Ну а сейчас хотелось бы перейти к не менее важной теме – строительство железнодорожных дороги. Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана начались работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Подписаны основные международные инвестиционные соглашения, определен генеральный подрядчик и обеспечено финансирование проекта. И сейчас строительство ведется сразу на нескольких инфраструктурных объектах. Продолжение далее в материале.
2: Железная дорога Китай-Кыргызстан-Узбекистан станет одним из крупнейших инфраструктурных проектов Центральной Азии. Новая железнодорожная линия станет частью южного маршрута Евразийского континентального моста и существенно расширит транспортные возможности региона. Коридор позволит ускорить перевозку грузов из Китая через Кыргызстан-Узбекистан в страны Центральной Азии, Ближнего Востока, Турцию и далее в государства Европейского Союза. Основные параметры проекта.
3: Общая протяженность маршрута 532,53 километра. Участок по территории Кыргызстана – 304,94 километра. Участок по территории Китая – 158,04 километра. Остальная часть проходит по территории Узбекистана. Маршрут пройдет по направлению – Кашгар, КНР, Торугард, Макмал, Джалалабад, Андиджан, Узбекистан. Стоимость строительства составляет около 4,7 миллиардов долларов США. Проект реализуется совместной компанией, где Китаю принадлежит 51%, а Кыргызстану и Узбекистану по 24,5%. Инженерные сооружения. Из-за сложного горного рельефа Кыргызстана проект считается одним из самых технически сложных в регионе. Предусмотрено строительство 20 железнодорожных станций, 48 мостов общей протяженностью 16,06 километра, 27 тоннелей общей протяженностью 103,63 километра. Суммарная длина мостов и тоннелей составит 119,69 километра или около четверти всей магистрали. Среди крупнейших тоннелей – Джаман-Даван, Нарын – 12,5 километра, Коштобо, Казарман, 13,2 километра, Ферганский, Сузакский район, 12,2 километра. Железнодорожная колея. В проекте применяется международная колея шириной 14,345 миллиметра, используемая в Китае и большинстве стран мира. На территории Кыргызстана предусмотрено 167,54 километра пути с колеей 14,345 миллиметра, 138,97 километра пути с колеей 1520 миллиметров, совместимой с существующей железнодорожной сетью стран СНГ. Грузопоток и логистика. После ввода дороги в эксплуатацию ожидается перевозка до 15 миллионов тонн грузов ежегодно. Сокращение сроков доставки грузов между Китаем и Европой примерно на 7 суток. Создание современных логистических центров, терминалов и складов вдоль маршрута.
2: Президент Кыргызской Республики Садыр Джапаров отмечает, что сегодня одной из ключевых задач является развитие инфраструктуры вдоль железнодорожного маршрута и создание современных торгово-логистических центров. Реализация проекта откроет Кыргызстану более широкий выход на мировой экономический рынок.
4: Протяженность новой железной дороги составит около 86 километров.
3: В рамках проекта железная дорога будет соединена с международным аэропортом Иссык-Куль, что позволит создать на побережье озера современный мультимодальный транспортный узел. Согласно предварительным расчетам, после ввода в полную эксплуатацию, новая железная дорога сможет обеспечивать перевозку до 5 миллионов тонн грузов в год. Ожидается, что проект окажет положительное влияние на развитие инфраструктуры региона и рост экономической активности. Кроме того, новая железная дорога обеспечит доставку строительных материалов и других грузов, а также будет способствовать развитию туристического потенциала региона и расширению пассажирских перевозок. В ходе реализации проекта будет создано более 400 рабочих мест, а после ввода железной дороги в эксплуатацию будет обеспечено свыше 200 постоянных рабочих мест. По итогам прошлого года объем грузоперевозок железнодорожным транспортом достиг 10 миллионов тонн, что на 36% больше по сравнению с 7 миллионами в 2021 году. Это один из лучших показателей в истории отечественной железнодорожной отрасли. Кроме того, было отмечено, что количество пассажиров железнодорожного транспорта увеличилось с 255 тысяч человек в 2021 году до 432 тысяч в 2025 году, что составляет рост на 70%.
2: Таким образом, новая магистраль станет стимулом для развития населенных пунктов, расположенных вдоль маршрута. Как отметил гендиректор Кыргызтемиржолу Азамат Сакиев,
4: железная дорога, она даст новый импульс развития экономики нашей страны. Она будет приносить не только прибыль, наверное, железной дороге, но и всем отраслям. Почему? Потому что она идет ключевая, да, как бы цепочкой. Это и таможенные, налоговые поступления, соответственно, развитие регионов. Мы максимально сделали дорогу, именно проходимость по всем ключевым областям. Это и Нарынская, и Джалабадская в области.
2: Практическая реализация проекта уже проходит. Генеральным подрядчиком с кыргызской стороны определены государственные предприятия Кыргызтемиржолу. С китайской стороны строительство ведут China Railways International и другие крупные строители компании КНР, имеющие опыт реализации масштабных железнодорожных проектов в сложных горных условиях. Работа осуществляется в рамках совместной проектной кампании, учрежденной Кыргызстаном, Китаем, Узбекистаном. Строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан перешло в активную фазу. На территории Кыргызстана проходят работы по возведению тоннелей, мостов и другой необходимой инфраструктуры. Ремех Ахтанов, Беринчи радио.
0: Объем валового внутреннего продукта января-июня 2026 года по предварительной оценке составил 960 миллиардов сомов. Наибольшая доля структуры ВВП пришлась на отрасли, которые оказывают услуги. Продолжение темы далее.
5: Сегодня в ходе встречи сотрудники Нацстаткома озвучили информацию об итогах социально-экономического положения Кыргызской республики в январе-июне 2026 года, проинформировали о состоянии промышленности в первом полугодии 2026 года, представили информацию об инвестициях в основной капитал по итогам первого полугодия 2026 года. Объем производства промышленной продукции в январе-июне 2026 года составил 450,4 миллиардов сомов. При этом индекс физического объема по отношению к январю-июню 2025 года составил 112,7%. Рост промышленного производства по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечен повышением объемов производства химической продукции в 2,9 раза, фармацевтической продукции в 1,8 раза, деревянных и бумажных изделий, продукции полиграфической деятельности и очищенных нефтепродуктов в 1,7 раза, транспортных средств на 40,7%, строительных материалов на 33,4%, основных металлов на 11,9%, пищевых продуктов, включая напитки и табачные изделия, на 8,2%, а также добычи полезных ископаемых на 12,8%, сообщил председатель Национального статистического комитета Бактыбек Кудайбергин. воинов.
6: Валовый выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства января-июня 2026 года составил 134,5 миллиарда сомов и увеличился на 4,3% за счет роста продукции животноводства. Объем валовой продукции строительства составил 208,7 миллиарда сомов, увеличившись в 1,7 раза. Рост валовой продукции строительства по сравнению с январем-июнем 2025 года обусловлен увеличением объемов инвестиций в основной капитал.
5: Как рассказал Бактыбек Кудайбергенов, положительные тенденции наблюдались также в строительстве, где объемы увеличились в 1,7 раза, оптовой и розничной торговле на 5,0% и в сельском хозяйстве на 4,3%. В январе-июне текущего года, по сравнению с декабрем предыдущего года, прирост потребительских цен и тарифов в целом по республике составил 5,5%. При этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 5,4%, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,2%, непродовольственные товары на 3,3% и услуги на 8,3%.
6: В январе-июне 2026 года объем оборота оптовой и розничной торговли составил 943,1 миллиарда сомов и по сравнению с январем июнем прошлого года вырос на 5%. Увеличение оборота оптовой и розничной торговли, ремонта автомобилей и мотоциклов по сравнению с январем-июнем 2025 года обеспечено в основном ростом объемов розничной торговли.
5: Итак, по итогам января-июня 2026 года потребительские цены и тарифы в Кыргызстане выросли на 5,5% по сравнению с декабрем 2025 года. Отмечено, что при этом цены на пищевые продукты и безалкогольные напитки повысились на 5,4%, алкогольные напитки и табачные изделия на 7,2%, непродовольственные товары на 3,3% и услуги на 8,3%. Наибольший рост цен зафиксирован на свежие фрукты, баранину, говядину, картофель, молочные и другие зерновые продукты, рыбу, сахар, растительное масло и животные жиры. Вместе с тем цены снизились на свежие овощи, разливное молоко и рис. В региональном разрезе самый высокий уровень инфляции зафиксирован в Ошской области. Это связано с ростом цен на алкогольные напитки и табачные изделия, непродовольственные товары и услуги. При этом наибольшее повышение стоимости пищевых продуктов и безалкогольных напитков отмечено в Иссык-Кульской области. Заведующая отделом статистики инвестиций Нацстаткома Эстера Мырзакматова более подробно остановилась на вопросе объема инвестиций в основной капитал.
7: В сравнении с аналогичными периодами 2024 и 2025 годов. Инвестиции в основной капитал – это совокупность затрат, направленных на создание, воспроизводство и приобретение основных фондов. В их структуру входят стоимость всех видов строительных работ, закупка оборудования, машин, транспортных средств, стоимость инструментов, инвентаря, затраты на прочие капитальные работы и проектные изыскательные работы. В сравнении с январем-июнем прошлых двух лет наблюдается рост объема инвестиций в основной капитал. В январе-июне 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,6 раза и составил 204 млрд 427,9 млн сомов. Основной объем инвестиций в январе-июне 2026 года – это 91%, направлен на строительство объектов добычи полезных ископаемых, обрабатывающих производств, транспортной деятельности и хранения грузов, обеспечение снабжения электроэнергии газом, паром, в объекты образования, а также жилищное строительство.
5: Что касается среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в январе-мае 2026 года, то она составила 51 888 сомов. По сравнению с январем-маем 2025 года увеличилась на 25%. Наиболее значительное повышение наблюдалось в сфере искусства, развлечения, отдыха и здравоохранения и социального обслуживания населения, образования, сельского хозяйства, лесного хозяйства и рыболовства, на предприятиях водоснабжения, очистки, обработки отходов и получения вторичного сырья, а также в сфере операций с недвижимостью и имуществом, финансового посредничества и страхования, строительства, а также транспортной деятельности и хранения грузов.
0: На этом наша программа завершена. Оставайтесь на нашей волне.
1: Первое информационное радио.
8: Деятельность бизнеса в Кыргызской Республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему «Единого окна», реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой, проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. Документов по всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений, необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
9: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
10: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки и оперативно принимать решения. В целом работа стала более системной и оптимизированной.
11: Если честно, стало намного проще. Раньше приходилось тратить много времени на бумажную работу, ездить по разным инстанциям и ждать, пока все согласуют. Сейчас все делается онлайн, быстро и без лишней суеты. Зашел в систему, подал заявку, прикрепил документы и просто отслеживаешь процесс. Сразу видно, на каком этапе все находится, и не нужно никому звонить или уточнять. В итоге экономится много времени, и можно спокойно вести бизнес и не бегать с документами. Ускоряются сроки выполнения контрактов.
8: Сегодня заявка подается в электронном формате через систему «Единое окно». В зависимости от категории она направляется в соответствующее ведомство для рассмотрения. При необходимости формируются субзаявки, которые рассматриваются параллельно. Это исключает повторное обращение и ускоряет процесс. В исключительных случаях заявка направляется в Министерство экономики и коммерции Кыргызской Республики для дополнительного анализа. Для ускорения процесса выдачи некоторых разрешительных документов используется модуль искусственного интеллекта, который анализирует характеристики товара и формирует рекомендации.
12: С запуском платформы AI TradeKG работать стало намного удобнее. Вся необходимая информация по контрольным спискам и товарам теперь доступна в одном месте. Интеллектуальный поиск помогает быстрее находить нужные позиции и принимать более обоснованные решения. Это значительно упрощает работу и повышает эффективность анализа.
8: При этом окончательное решение всегда принимает специалист. Система выступает в качестве вспомогательного инструмента. После рассмотрения формируются итоговые документы, разъяснения, идентификационные и экспертные заключения.
13: С внедрением механизмов системы единого окна и оптимизацией процедур взаимодействия с государственными органами значительно сократились сроки таможенного оформления товаров. Электронный обмен данными и ускорение выдачи разрешительных документов позволяет таможенным органам оперативно проводить необходимые таможенные операции в местах таможенного оформления.
8: Документы подписываются электронной цифровой подписью и автоматически направляются заявителю. Все этапы обработки прозрачны. Заявитель может отслеживать статус своей заявки в режиме реального времени. Для госорганов дополнительно внедрена цифровая платформа, обеспечивающая удобный доступ к справочникам и интеллектуальный поиск по товарам.
14: Основная задача системы единого окна – обеспечить удобное и прозрачное взаимодействие бизнеса и государственных органов. Мы стремимся к максимальной автоматизации процессов при сохранении контроля со стороны специалистов. Внедрение цифровых решений позволяет сократить сроки обработки заявок и повысить качество предоставляемых услуг государственными органами.
8: В результате сокращены сроки выдачи разъяснений, идентификационных и экспертных заключений от 14 до 3 рабочих дней для участников внешнеэкономической деятельности. Сравнение показателей за 2 недели до запуска и 2 недели после запуска системы в тестовом режиме по выдаче разъяснений одним государственным органам демонстрирует существенное повышение эффективности. В результате проведенных мероприятий средний срок выдачи документов сократился более чем в 2 раза. Доля документов, выдаваемых в течение 1-2 дней, увеличилась с 30% до 80%.
14: Наша цель – формирование цифровой экосистемы для развития внешнеэкономической деятельности и инвестиций.
8: Упрощение и ускорение выдачи документов через единое окно формирует новый стандарт государственных услуг – быстрый, прозрачный и ориентированный на бизнес. Ускорение процедур таможенного оформления способствует формированию страны в качестве регионального хаба к 2030 году.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Отечественный спонсор трансляции — компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции — компания Шоро.

0: и про эту игру.
1: Все могло закончиться как бы побольше еще в первом тайме. Пару стычек было, такие немножко грязноватые действия, типа такого вот удара вот, прямо вот сверху по кумполу Андерсона от Паредеса были. Такой взмах ногой Беллингема в сторону того же Паредеса были. Удар Паредеса, значит, плечом в спину из-под тишка Беллингема было. Ну и как бы можно продолжать перечислять какие-то такие полу-ММАшные вещи и как бы, да, не останавливаться. При этом... Желтый карточек, как всегда, да? Оказалось всего 3 штуки. Ну, вот, я не понимаю, что с уровнем допуска на этой чемпионате мира, но это реально иногда превращается в грызню, возню, бойню. Сегодня это было довольно органично, это не было похоже на матч с Парагваем, потому что здесь не было такой вот мерзости, вот, за исключением эпизода, как мне кажется, с Парадесом, который вот, вот так сделал и вот так сделал. Ну, это как бы Леандр Парадес, вот, видимо, он, Галарса, в списке главных уродов мирового футбола с точки зрения игры против них. Вот, собственно, вот, вот мы пополнили этот список сегодня Парадесом. Хотя он, мне кажется, это, знаешь, король этого списка изначально. Поэтому, да, игра была такой, но она была смотрибельной.
2: Наверное, многие поспорят, что она была смотрибельной, скажем, до первого перерыва на водопой, даже в первые полчаса или больше, потому что она действительно была сложной с точки зрения постоянных пауз, с точки зрения постоянных нарушений. В части про тактику, наверное, тут вот хорошо бы... Часть про тактику, наверное, здесь хорошо бы развить и как раз рассказать о том, как формировался рисунок игры в первом тайме, в первую очередь. Аргентинцы избрали 4-1-4-1 для защиты, без особых переходов к прессингу и с откатами в средний блок, там по схеме 4-5-1 скорее.
1: Аргентинцы вышли без Деполя, вышли с Симеоне. Это важно говорить, мне кажется. Это неожиданное решение от Лионеля Скалони.
2: С одной стороны, неожиданное. С другой стороны, наверное, это тоже была частично подготовка к тому, чтобы растягивать оборону сборной Англии, к тому, чтобы, может быть, пользоваться активнее пространством за спиной Спенса, который так или иначе подключался бы к атаке в любом случае, потому
1: ну,
2: что
1: погоди,
2: мы понимаем,
1: ну,
2: что Деполь на фланге.
1: 70 минут было у этого у Симеона в матче с Иорданией, и все, он больше не играл. То есть это в любом случае удивление было. Это не, ну, это имеет понятное обоснование, ты их, собственно, привел, но никто не ждал Симеона в старте на полуфинал чемпионата мира.
2: Наверное, действительно никто не ждал, но, повторюсь, обоснования у этого были. Так вот, а для сборной Англии, например, акцент состоял в том, что справа вышел Морган Роджерс. На самом деле это не профильная история для самого Моргана, который чаще выступает слева у Астон Виллы, это понятно, у него рабочая правая, с которой он, собственно, ассистировал позднее Энтони Гордону. Понятное дело, что, выходя слева, он может всегда убрать под правую и, собственно, иметь возможность пробить, но в данном случае он вышел все-таки на правом фланге, и, как мне показалось, задумка была в том, чтобы Беллингем и Роджерс вместе создавали пару десяток, слэш даже девяток, а Харри Кейн оттягивался в глубину, принимал и продвигал в их сторону мяч. Это если говорить там про заключительные фазы атаки. Если откатываться чуть назад, то постоянно формировались треугольники. Справа это Джеймс, Райс, Роджерс. А слева это скорее Беллингем, Спенс и
1: Гордон?
2: Андерсон на самом деле.
1: Нет, ты про правый край, про другой. Про Гордон?
2: Я сейчас про левый край. Беллингем, Спейс и... Да, да.
1: Спейс.
2: Я сейчас про левый край.
1: Джудус Спейс. Действительно, у него сегодня сколько имен, интересно, появится еще.
2: Так вот, в любом случае формировались треугольники, с помощью которых англичане пытались протаскивать мяч. Но был показательный момент в первом тайме, когда Роджерс принял мяч широко справа, Деклан Райс зашел в полуфланг, в правый, и Роджерс буквально, там было слышно, как он прокричал, это минута 35-я, мне кажется, была примерно, было слышно, как он прокричал, что не открывается в полуфланг, хотя Роджерс как бы широко находится, он вытягивает защитника. Роджерс вернул мяч на Джеймса, Джеймс потом обратно покатил к центральным защитникам, и Деклан Райс начал ему что-то объяснять, мол, там, либо дай сюда, либо, понимаешь, я вот как смог, так и ускорился. Короче говоря, были определенные наработки, с моей точки зрения, у англичан по продвижению мяча, но они действительно не приводили к какому-то серьезному успеху даже в первом тайме, когда Англия еще... играла более-менее во владение.
1: Окей, интересно, все ли это по тактике, мне интересно. Приготовила ли ты еще что-то?
2: У меня есть еще одна мысль, а на самом деле она такая немножко глобальная про Аргентину. Я думаю, что просто автобус сборной Англии мы обсудим чуть позже. Ну, автобус, там, низкую защиту. Как Тухель на это перешел, почему и что, наверное, не получилось отчасти тоже. В общем, про Аргентину. Вот мы на протяжении большей части турнира мы говорим про ее там универсальность в средней линии, про то, как двигаются там команды шестерок, восьмерок, вот все вот эти вот термины. А мне кажется, что это работает до той поры, пока Аргентина играет с соперниками, которые просто-напросто ниже класса. Да, и это применяется в чистую именно с такими соперниками. В матчах против топов, я думаю, что, по крайней мере, так я трактую их игру, что Скалони отказывается вообще от позиций, и у каждого игрока возникают только роли и четкие задачи. У каждого игрока по 2-3 максимум задачи. Вот, мне кажется, ярчайший пример — это Хулиан Альварес в сегодняшнем матче. Формально девятка, он ни разу, по-моему, не открывался в центральном канале. Он постоянно находился слева и постоянно напрягал Джеймса.
1: Спускался да. Все время в опорную
2: функционал, зону. Функционал Альвареса был в том, чтобы, во-первых, да, спуститься иногда там в центральный канал, вытянуть на себя соперника, во-вторых, всегда забегать за спину Рису Джеймсу и оставлять пространство широко на фланге, куда позже потом выйдет еще и Ника Гонсалес. Ну, то есть, вот Альварес, у которого который формально вышел нападающим, но у которого были две задачи по этому матчу. То же самое можно сказать, например, про Энцо Фернандеса, да, который стал автором первого гола. У него были две задачи. Задача номер один, если Англия выходит в прессинг, найти пространство в опорной зоне, принять и продвинуть мяч. Задача номер два, это открыться, либо отклеиться от защитника в чужой опорной зоне, либо побежать в чужую штрафную, если уже дело дошло до затяжной атаки уже в финальной трети. И так далее. Под каждого игрока сборной Аргентины можно найти вот этот очень четкий, очень понятный функционал. Это, с одной стороны, упрощает игру, а с другой стороны, в конечном счете, по совокупности становится такой интересной мозаикой, которую с колонии собирает.
1: Ну, мозаику собирай, не собирай, но Англия побила свой же рекорд из прошлого матча по количеству, значит, минут, которые ни она, ни соперник не били поворотом вообще. Потому что 29 минут это продолжалось в матче с Норвегией, 30 минут продолжалось сегодня. И я согласен с тем, что в целом, если так вот отбросить конечный результат, а это нельзя делать в полуфинале чемпионата мира, но тем не менее, так, для мысленного эксперимента можно. Ну, а Аргентина плохо играла в атаке, будем честны. Англия ее хорошо сдерживала до момента, пока сама не присела эта Англия и не дала просто буквально, знаешь, атакуйте. Аргентина проатаковала, собственно, и забила два.
0: Это были футбольные блогеры Дмитрий Панферов и Сурен Аванесян. Таким образом, в финале чемпионата мира по футболу 26 года встретятся Испания и Аргентина. Все футбольные баталии на протяжении более месяца УТРК «Спорт» транслировала в прямом эфире. На этом программа «Пульс чемпионата мира» завершается. У микрофона был Эрмек Актанов.
3: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Улуттун тили, аны кылымдан кылымга жетелеген кыярбас күч. Кыргыз тили бай мурасты батырган, баалуу кеңишти жашырган күч. Кыргыз тили элдүүлүктү билгизип, эл экенин туйгузуп турган казына. Улуттун тили анын келечегинин күзгүсү.
4: Музыка.

0: Первое информационное радио.
1: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
2: Отечественный спонсор трансляции – компания Toyboss. Отечественный партнер трансляции – компания Шоро.

В эфире Беринчи радио, информационный выпуск новостей. Закрытое акционерное общество «Кумтор Голд Компани» за 6 месяцев этого года выплатило в бюджет страны в виде налогов и других обязательных платежей 19 миллиардов сомов. В виде дивидендов единственному акционеру компании, открытому акционерному обществу «Кыргызалтын», выплачено 300 миллионов долларов. Выручка компании от производственной деятельности за 6 месяцев 2026 года составила 732 миллиона 725 тысяч долларов. Чистая прибыль предприятия за 6 месяцев этого года составила 418 миллионов 937 тысяч долларов. В рамках проводимой государственной политики по борьбе с пластиковым загрязнением в Кыргызстане, а также активной поддержки глобальной инициативы Министерством природных ресурсов, экологии и технического надзора поэтапно вводятся ограничения оборота некоторых видов изделий из пластика и полимерной пленки. Сообщается, что экологические проблемы, связанные с пластиковыми отходами, их воздействие на здоровье человека и животных из года в год принимает глобальный характер в мировом масштабе. Пластик и вызванное им загрязнение негативно влияют на здоровье человека, поступает в организм человека в виде микро- и наночастиц в результате ежедневного взаимодействия с ним, будь то пища, упаковка, вода или воздух. Полиэтиленовые пакеты в природе разлагаются от 100 до 200 лет, являются стойкими органическими загрязнителями. Напомню, что с 2023 года в стране на законодательном уровне было принято ограничение оборота некоторых пластиковых изделий и пакетов из полимерной пленки в Иссык-Кульской области, а также на особо охраняемых природных территориях. С 2027 года вводится запрет на производство, реализацию пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий, на бесплатную выдачу пакетов из полимерной пленки в торговле и сфере услуг, не входящих в перечень допускаемых к обращению на территории Кыргызстана. Российско-Кыргызский фонд развития предоставил компании «Монтай Групп» финансирование на 350 тысяч долларов для запуска производства сэндвич-панелей в Джалабадской области. Общая стоимость проекта превышает 600 тысяч долларов. На первом этапе предприятие выпускает до 1500 квадратных метров продукции в сутки. В дальнейшем планируется увеличить производственные мощности вдвое. По словам председателя правления Российско-Кыргызского фонда развития Артема Новикова, предприятие будет выпускать современные фасадные утеплители, а также системы крепления для вентиляции и кондиционирования. Проект позволит обеспечить рынок современными фасадными утеплителями, а также системами крепления для вентиляции и кондиционирования. А это еще один важный шаг в импортозамещении стройматериалов и развитии отечественного строительного сектора, отметил Артем Новиков. В Кыргызстане хотят централизовать прием иностранных студентов и упростить для них все основные процедуры от поступления до получения ПИН, визы и медицинской страховки. Соответствующий проект постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. Документ предусматривает, что государственное предприятие «Центр приема иностранных студентов» при Министерстве науки, высшего образования и инноваций станет единым координатором по привлечению, приему и сопровождению иностранцев, поступающих в колледжи и вузы страны. Сообщается, что иностранным студентам больше не придется самостоятельно обращаться в разные государственные органы. Центр будет взаимодействовать с МИД, МВД, Минздравом, Фондом обязательного медицинского страхования, госучреждением КАЗМАТ и другими ведомствами по принципу единого окна. На железнодорожном вокзале «Бишкек-2» могут вести обязательный досмотр пассажиров, багажа, в том числе грузового и ручной клади. Соответствующий законопроект разработал Минтранс страны. Отмечается, что «Бишкек-2» – главный вокзал отправления международных поездов и стратегический объект. По мнению министерства, там необходимо усилить безопасность, предотвратив возможность проноса опасных предметов и веществ. Новые правила также планируют принять для защиты пассажиров и железнодорожной инфраструктуры от возможных террористических угроз. Компания «Газпром Кыргызстан» напоминает своим абонентам о необходимости ежемесячно передавать показания приборов учета природного газа. Эта обязанность предусмотрена правилами поставки и пользования природным газом. В компании отмечают, что многие потребители, особенно жители многоквартирных домов, чьи счетчики не оснащены функцией дистанционной передачи данных, по-прежнему не передают показания. Одни забывают это сделать, другие не отправляют данные, если временно не пользуются газом.
В «Газпром Кыргызстан» подчеркивают, что передавать показания необходимо с 15 по 30 число каждого месяца, даже если они не изменились. Если абонент длительное время не использует газ и не планирует его включать, об этом необходимо уведомить компанию, оставив заявление через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении. И сейчас информация о погоде. Как сообщают синоптики, завтра по республике без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду, температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 20-25, днем плюс 38-43, в Талаской долине ночью плюс 16-21, днем плюс 35-40. В зоне земледелия Баткенской, Ошской, Джалабадской областей ночью плюс 21-26, днем плюс 38-43. В Иссык-Кульской области ночью плюс 13-18, днем плюс 26-31. В зоне земледелия Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 30-35. В Бишкеке завтра без осадков, ветер западный 4,9 метра в секунду. Минимальная температура воздуха ночью плюс 23.

0: Прямая связь на Биринчи радио.
1: Наркомания – это не просто привычка, это болезнь, которая разрушает жизнь человека изнутри. Она лишает здоровья, разрушает семьи и разрушает мечты. Один раз попробовав, легко потерять контроль, а вернуться назад почти невозможно. Наркотики обманывают обещанием легкого удовольствия, но на деле они забирают энергию, силу и радость жизни. Подростки и молодые люди особенно уязвимы. Каждый неверный шаг может стоить будущего. Будь сильным, выбирай здоровый образ жизни и окружай себя людьми, которые ценят жизнь. Помни, жизнь – твой самый ценный ресурс. Скажи «нет» наркотикам.
2: Ош областы. Административтік борбору Ош шары. Аянты 29200 чарчы километр. Халқы 1,341,900 адам. Ош областының құрамына 7 район кіреді. Алай, Араван, Караулжа, Карасу, Ноокат, Өзгөн жана Чоңалай району. Биринчи радионун жыштыгы Ош FM 107, Гүлчө FM 105.8, Ноокат FM 101.1, Алайку FM 107, Чоңалай Доорот Коргон FM 107. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
3: Оодо орошон ойлор. Өз элиңди, өз тилиңди, өз ата салтыңды үйрөн, бил жана аны көздүн карагиндей аярсак да. Ал сенин өмүрүң, көрөр күнүң, ичер суу.
4: Касым Кыныстанов.
5: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер Точка зрения программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эдиар Эркинбек Улу. В Кыргызстане проходит прием документов на получение стипендии «Элюмитю», он продлится до 10 июня. Стипендия «Элюмитю» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Отметим, что ранее сообщалось, что за 3 года этого проекта было профинансировано около 40 стипендиантов. Помимо этого, с 11 мая официально начал работу специальный портал президентской стипендии «Элюмитю». Вот говорится о том, что теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия и узнать всю необходимую информацию именно на этом сайте. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как проходит прием заявок на получение стипендии, а также узнаем, как стипендия на протяжении уже 3 лет помогает молодежи получить лучшее образование. В студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримову. И чуть позже к нам присоединится стипендиантка «Элюмитю» Айсулу Кудюмкулова. Добрый день, Айзат Алмазбековна.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы с вами говорим о стипендии «Элюмитю». Мы знаем, что с 11 числа, получается, начался, заработал новый такой портал, да, где все уже можно увидеть своими глазами. Давайте мы сначала с вами поговорим вообще о самой стипендии «Элюмитю». Расскажите, пожалуйста, вот она работает уже 3 года, вот что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что молодежь, может быть, стали так больше, да, отправлять свои заявки на получение стипендии, как вообще проходит?

0: проходит этот процесс.
1: Добрый день еще раз. Хотелось бы отметить, эта программа работает не 3 года, а 5-й год уже. 5-й год набор идет. Mm-hmm. Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 2022 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Mm-hmm. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиат, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступила, обучилась, завершила, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут, они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет.
0: А вот, значит, как вы рассказали, да, естественно, с каждым годом увеличивается количество, наверное, еще и потому, что все больше студентов начинают понимать и видеть на примерах, да, что вот молодежь действительно хорошо поступает в хорошие вузы, и это отличная возможность для них, да?
1: Да, действительно. С каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана, об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Mm-hmm. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что из государства их профинансирует, поддержит.
0: Mm-hmm. Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также mm-hmm. проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал, он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили, то есть в течение 30 дней они это могут сделать. И так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну порядка где-то 120, если быть более точнее.
0: Да, к нам Айсулу присоединилась, вот сейчас мы попросим надеть петличку для того, чтобы мы чуть позже побеседовали. Вот скажите, пожалуйста, Айзат Алмазбековна, вот вы сказали уже 100 человек, это действительно большая цифра, вообще как проходит вот этот потом этап отсева, да, скажем так, тех стипендиантов, которые, может быть, не предоставили все документы, которые нужны, или вот были какие-то, не совсем подходят под программу?
1: Ну, сам конкурс, он в 2 этапа проходит. После того, как портал закроется, мы уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев, то есть все эти ребята, ну, понимаете, вот все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Mm-hmm. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из 2 этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов.
0: Вот вы сейчас сказали очень такую нужную, скажем так, памятку, да, может быть, мы немножечко продолжим в этой части, что нужно делать, что нужно загрузить всем стипендиантам, потому что они, может быть, не все поняли, да, насколько вот этот сам отбор проходит и думают, что на первом этапе нужно просто зарегистрироваться.
1: А, ну, вы знаете, объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал, ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ президента, положение, постановление, какие документы должны содержаться, какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, чтобы при каких-то возникновении каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать, вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И, в принципе, для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт, да? Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться.
0: Значит, там очень даже такой подробный гайд есть, да, что нужно делать все-таки.
1: Да, подробно там.
0: Скажите, получается, сам прием заявок, он завершится 10 июня, да? И вот дальше какая работа будет продолжена вами и комиссией, да?
1: 9 июня завершится, 9 июня, да, до 10-го. Ну, отбор документов по порталу, как уже ранее было сказано, потом первая комиссия будет в министерстве заседать, все документы рассмотрят, ознакомятся, и, может, кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много, 1-2 максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента, там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать.
0: Вот когда, получается, ребята подают заявки, они пишут вуз, в который хотят поступить, и вот строго указано о том, что вуз должен входить в топ-100 университетов, да, лучших. Вот эта часть, каким образом это все рассматривается, все-таки это же тоже долгая работа, посмотреть то, насколько все документы соответствуют. И все сертификаты, получается, должны быть обновлены и правильны, например, знание языка, вот это все, что с этим связано.
1: Ну, скажем так, это не, конечно, это время занимает, но прям такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, мы никак не можем с этим разобраться, таких проблем нету, и ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи, если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят, то есть в портале все документы должны соответствовать, но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддерживаем. У нас со всеми ими есть связь. И они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так.
0: Получается, что стипендианты, они должны предоставить только, получается, онлайн-копии, да, потому что у нас сейчас все-таки более цифровизированы, или что-то удостоверяющее потом нужно все-таки для точности принести, или, может быть, это уже во время рассмотрения комиссии, или все-таки таких правил нет?
1: Ну, оригиналы они не могут предоставить, потому что о зачислении, как вы говорите, они только ВУЗ, он письмо через почту им отправляют. Естественно, мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент, финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются, и деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются, они реквизиты университета предоставляют, и при, то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерство финансов, казначейство, они проверяют вот эти счета университета, действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: Вот эти тонкости финансирования, оплаты, давайте мы еще немножечко попозже затронем. К нам присоединилась Айсулу, стипендиантка стипендии Элюмиту, и вот хотелось бы тоже вам такой вопрос задать. Расскажите о своем опыте участия. Вот, как нам уже сказали, вы предоставили все документы, сделали все как нужно. Вообще, как проходил этот процесс и в каком году вы поступили?
2: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL – это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире, по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление — это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, который на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. Мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений, есть conditional и unconditional, да. Conditional – это когда ты не до конца прошел в университеты, когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить, для тех особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional. Точнее, с conditional. Вот. То есть потом, мне кажется, уже можно дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза, мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню, но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да, там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала, И потом уже ждала ответа от Министерства образования. Mm-hmm. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как, понятное дело, что я была в рамках первого потока, mm-hmm. там многие системы не были выстроены. И вот очень радостно слушать от Айзат Иджи, что у нас появился портал. Там тогда mm-hmm. даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал. Ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала. Но мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход. Особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. А потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? А потом еще другие университеты ко мне постоянно обращаются. Вот. Все мои знакомые уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы... то есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос.
0: Айсулу, вы поступили в такой очень хороший вуз, который действительно на слуху, да, и вот тоже хотелось бы это отметить, что вы большая молодец, и думаю, что многие, кто узнал, что вот кыргызстанка отучилась в этом престижном вузе, да, они тоже обрадовались этой новости, и, как вы сказали, вас вот уже не первый год разными вопросами ваши знакомые тоже задают для того, чтобы узнать, как это все происходит. Расскажите, как вообще прошла ваша учеба сама? Как вы, может быть, к ней морально готовились? Чего вы ожидали? И насколько такие обширные знания вы смогли получить за вот эти годы обучения?
2: Это очень хороший вопрос, потому что в тот момент, когда я подавала на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа – это в основном Великобритания, да? Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да? Там у тебя нету каникул как таковых, вот. И очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне, она считается очень престижной и вообще в мире. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности, очень много ресурсов, то есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная, и когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да. И кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США, Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я практически каждый месяц приезжала в Кыргызстан, 3 недели. То есть мне было выгоднее иногда финансово приезжать в Кыргызстан там, на 3 дня, 4 дня, потому что билеты, они были сопоставимы той цене, которую, сумме, да, денег, которую я, например, тратила в Лондоне за проживание. Mm-hmm. Вот, соответственно, я часто прилетала в Кыргызстан, чтобы увидеться со своей семьей и так далее. То есть я очень привязана к своей семье, к стране, и, соответственно, для меня это как бы тоже очень важный поинт. К сожалению, моя семья не смогла со мной поехать ввиду тех или иных нюансов. Соответственно, я таким образом балансировала между своей семьей и учебой. Но те люди, у которых нету там, семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, mm-hmm. мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полное поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно, и это стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И, опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
0: Угу. А ваше обучение сколько стоило? И вот эти вот 50 тысяч долларов, которые выделяются на каждого стипендианта, они, получается, смогли покрыть эту сумму, да?
2: Ну, в тот момент, когда у меня учеба была, это где-то 35 тысяч фунтов. Ну, это эквивалентно, наверное, будет... 50 тысяч долларов, да, то есть 50 тысяч долларов, фунты, они всегда выше, чем доллары, соответственно, mm-hmm. это где-то так же выходит, но нужно отметить, что это только контракт, да? То есть помимо контракта еще есть проживание, и мне кажется, это очень важный фильтр для тех, кто действительно ценит образование. Я была готова сама оплатить, честно говоря, свою учебу, полностью покрыть, потому что мне прям срочно надо было получить эту степень. Мне так казалось в тот момент, mm-hmm. да. То есть можно было, конечно, потерпеть, там, посмотреть другие возможности, потому что помимо Элемиту есть другие тоже возможности, но конкуренция, опять же, да, высокая, мне кажется. Можно было бы обратиться в университет сам, чтобы выделили стипендию, но у меня вот такой горящая, скажем так, миссия была в тот момент, и поэтому я готова была заплатить. Но так как раз-таки подвернулась эта возможность, на удивление, мне кажется, не просто так, да, я воспользовалась этой возможностью. Вот, и я очень рада. Единственное, тот момент, когда мне кажется, очень важно отметить тоже некоторые моменты, да. Например, когда я подалась в ВУЗ, только через некоторое время получила первый транш. И к течение там пару месяцев огромная разница в конвертации произошла, которую я сама заплатила, закрыла. Вот. И так как в суммах перечисляются, да, деньги, mm-hmm. там конвертационные моменты тоже были. Я не знаю, насколько этот вопрос сейчас mm-hmm. разрешили, но вот такие моменты тоже, мне кажется, нужно учитывать стипендиатам. Потому что это все-таки расходы. Да? Помимо того, что ты стипендию, ну, контракт покрываешь, ты можешь, опять же, рассмотреть другие возможности, которые может ВУЗ предоставить. Есть другие стипендиальные программы. Есть, по-моему, несколько кейсов, когда там, одна стипендиатка смогла, например, покрыть свои расходы через фонд Агахана.
1: Да-да-да.
2: И вот такие кейсы тоже есть.
0: Угу. Айзат Алмазбековна, угу. как раз давайте поговорим про вот это самое финансирование. И также ранее говорилось о том, что если студент получил большую скидку на обучение, да, и ему требуется меньшая сумма обучения, то для обучения то комиссия тоже принимает решение выделять ли средства на то, чтобы, ну вот, на транспорт, проживание и вот эти все нюансы. Угу. Вот сейчас за несколько лет как это было усовершенствовано?
1: Ну, во-первых, скажем так, это у нас программа молодая. Страна у нас как бы сейчас только начинает финансировать такие проекты. 50 тысяч долларов, как изначально было, так и осталось. Эту сумму пока не увеличили, потому что у нас, во-первых, квота 50 стипендиатов в год. Эти 50 пока не заполняются, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще другие стипендиальные программы тоже, ну, прилично финансов уходит, допустим, сейчас Акулман проект запускается, опять-таки там и финансирование, тем более бесплатное обучение, по всему Кыргызстану открываются такие проекты, и сейчас мы не можем говорить о том, что эта сумма увеличится, это насчет этого. Насчет вот Агахана вы затронули, да, то есть есть контракты, которые 80 и 90 тысяч долларов, так как государство покрывает 50 тысяч долларов, остальную сумму некоторые стипендиаты, они уже могут либо сами оплатить, либо запросить у спонсоров. И да, фонд Агахана, там у стипендиантки, по-моему, 80 тысяч долларов было, и они 25 тысяч долларов предоставили, вот насколько мы знаем. Насчет транспорта и проживания, опять-таки, это все опирается в 50 тысяч долларов, контракты разные бывают, бывает даже 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов, вот как Айсула отметила, в Европе вообще бесплатно, особенно в Германии, да, и тогда они, обучаясь на бесплатном обучении, на транспорт и проживание запрашивают, на транспорт и проживание выдается лишь в том случае, если у тебя имеется скидка при оплате контракта. Скидка там, стипендия, как они говорят, да, если, допустим, контракт, например, 50 тысяч долларов, тебе 10 тысяч долларов предоставили стипендию, ты будешь 40 оплачивать, они 10 могут запросить на транспорт и проживание. А вот. То, что касается конвертации, да, этот вопрос, он не урегулирован, потому что его сложно урегулировать. Во-первых, мы должны вот с момента начатия подачи документов, у них учеба может уже начаться, скажем, это европейские там западные вузы, это не как в Кыргызстане, с сентября по май, у кого-то учеба в июле начинается, у кого-то в октябре, у кого-то в мае начинается, и в мае, в июне, допустим, мы не можем оплатить, мы будем оплачивать только с того момента, когда выйдет распоряжение президента о том, что профинансирует на энную сумму. И сумма у нас должна быть фиксированная, то есть мы от нее уже отходить не можем. Вот изначально, как стипендиантка подала, скажем, 50 тысяч долларов, все, эта сумма идет, потому что он, бюджет он утвержденный, установленный, и нам просто лишних денег не дадут, скажем так, да. И вот такие моменты выходят. Естественно, даже по курсу доллара, если брать, в июле месяце один курс, в сентябре он уже немного другой может быть, опять-таки Англия, там Австралия, вот эта вот конвертация, это разница, да, эти моменты не предусмотрены, тем более я, конечно, не финансист, но опять-таки у нас есть моменты, где вот Кыргызстан операции вот эти валютные производит только в некоторых валютах, допустим, евро, доллар еще, но не во всех валютах, да, вот такие моменты есть, то есть это, скажем, государственного масштаба законы, которые мы изменить не можем, да, вот, это уже межправительственные соглашения, это уже сложно, да, вот, и вот такие моменты, да, они происходят на самом деле, да, но мы, конечно, стараемся как-то быстро-быстро, чтобы быстрее договор подписать и деньги перечислить, да. И еще моменты бывают такие, это уже от вуза, от образовательной организации зависит, допустим, мы же просим лицевой счет, куда мы можем деньги предоставить, но в зарубежных вузах это немного, оказывается, тоже проблема, то есть сходу перечислить не всегда получается, потому что какие-то там, ну, моменты происходят, то третье лицо должно быть, то сам вуз не принимает.
0: У всех свои правила, да?
1: Да, то есть везде свои законы, да, скажем так, они свои поменять не могут. Мы свои поменять не могут, и в результате немного времени проходит, скажем так, и к какому-то консенсусу приходим. То есть не было стипендиатов, которые прошли, но не получили финансирование, таких, конечно, не было. Месяц проходит, два, но к чему-то приходим, в общем, консенсус находим. Ну, ну да, затруднения, да, при перечислении денег они возникают на самом деле.
0: Да, вот такой вопрос, может быть, так немножечко по памяти, да, в какие вузы примерно, да, страны вообще поступали стипендианты Элюмиту, и вообще по, скажем так, тому, сколько заявок поступает, вот мы видим отдельная экономическая специальность, техническая, философия, вот философия тоже как отдельная, да, тоже, вот куда больше всего все-таки хотят студенты, молодежь, вот об этом.
1: Ну, куда молодежь хотят, они вообще хотят где-нибудь за границей получить образование, но больше всего вот Америка. Америка, просто сейчас там ситуация немного усложнилась, до этого им легче было туда поступить. Великобританию там немного сложнее, Австралия еще сложнее, скажем, даже с переводом денег, да, Европа она легче идет, да, то есть, но сюда поступают, вот Айсулу говорит, я поступила в несколько вузов, да, ну, это вообще замечательно, да, вот представляете, в топовые вузы, да, поступить, да, это блестящее знание английского языка, это вот не в один вуз, да, это какие у нас талантливые ребята поступают, и благо государство такую возможность дает, хотя бы вот помочь им в оплате контракта, где-то с транспортом, да, и не каждый же так может поступить. У нас бывают, вот обращаются с заявлением, с письмами ребята, да, вот я там-то в Европе или там в Америке учусь, не могли бы помочь оплатить контракт, но мы тоже не можем помочь, но если мы смотрим вуз, в какой он поступил, он, знаете, в тысячные, в 800 входит, да, даже в сотню не входит, да, а видите, наши ребята топовые вузы, которые в топ-100 входят рейтинговых вузов мира.
0: Да, вот сейчас по окончании стипендии обучения говорится о том, что стипендианты должны все-таки приехать и на контрактной основе вот получается, здесь, в стране, поработать. Вот какие были внесены изменения?
1: Ну, эта норма вводится с этого года. В указ были внесены изменения. А до этого стипендианты, которые обучались, на них это требование не распространяется. Это, ну, допустим, вот Айсулу говорит, я люблю свою страну, свою семью, своих детей, я хочу прийти, да, но об это не так, так не все мыслят, скажем так, и, естественно, основной целью было присуждение талантливой молодежи, чтобы сформировать, скажем так, поколение талантливых ребят, которые обучатся там чему-то, да, повысят свою квалификацию, да, приобретут новые навыки, и, ну, это, скажем, цель государства была, и эти навыки, какие-то, скажем, ресурсы свои, какие-то инновационные методы, знания здесь могут применить, да, и на практике показывает, что не все так считают, и государство как-то решило обратную связь сделать, чтобы они приехали и в течение 5 лет смогли отработать здесь, в Кыргызской Республике, но с трудоустройством, да, вот 5 лет. 5 лет они должны будут отработать.
0: Это, получается, норма касается тех, кто в этом году только поступает, да?
1: Да, да, да. Только тех, кто в этом году. На других стипендиатов это не распространяется, которые до этого поступили.
0: Хорошо. Айсулу, вот вы вернулись, у вас здесь семья, вы любите страну нашу, и вот получили, скажем так, лучшие знания, и думаю, что теперь вы тоже как мотиватор, да, для молодежи, тоже делитесь своим опытом. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, и как учеба повлияла на вас, и вообще расширение кругозора, да, общение с людьми из разных стран, и вот вы также, как все стипендианты, это все же представители Кыргызстана, да, которые показывают и говорят о том, что вот есть такая страна Кыргызстан, и у нас есть такие умные студенты.
2: Спасибо большое. Да, мне кажется, это вы тут затронули 2 вопроса. Первый вопрос – это про то, чем я занимаюсь, да? С тех пор, как я приехала, сколько лет прошло, где только я не поработала. После моей магистратуры я стажировалась в Microsoft в Кремниевой долине. Там есть кампус, который называется кампус Кремниевой долины. Вот. Там я как раз прошла небольшую стажировку в области искусственного интеллекта. Это госдепутская программа. После чего я, вернувшись в Кыргызстан, стала директором по Центральной Азии в организации, которая продвигает цифровую экономику в Центральной Азии, ну и в странах Евразии, Украина, Молдова, Кавказ. Вот. Я руководила с большими крупными проектами, в том числе, которые финансировались USAID, который благополучно закрылся. Да? Вот. Да, после чего я работала директором по партнерству в ОАЭ, потом надо другим проектам в тоже ОАЭ. Сейчас я возглавляю, я являюсь председателем коалиции недавно, которая сформировалась недавно. Она состоит из 12 организаций, в основном это международные организации или НКО. который продвигает цифровые права как раз-таки. Вот. Сейчас цифровые платформы, они играют ключевую роль в формировании мнений, да, граждан. Помимо этого, мне много раз предлагали поработать на некоторые госучреждения.
0: Mm-hmm.
2: Я, в принципе, всегда сотрудничала и работаю, и потенциально рассматриваю возможность сотрудничества с одним госорганом, который я не буду называть. Вот, и сейчас, возможно, буду подавать туда как раз-таки свои документы. Я уже много раз говорила, что я хочу поработать на государство, но почему-то меня не берут. Вот, поэтому, ну, на самом деле, амбиций очень много. Очень много было проделано общественной деятельности, большую, вот как раз-таки с Министерством высшего образования недавно провели ряд мероприятий по повышению навыков молодежи в области искусственного интеллекта. Мы покрыли более 1000 человек. Вот. И это все благодаря, в том числе, поддержке Министерства высшего образования. Очень много студентов мы смогли собрать. Вот. И мне кажется, тоже очень... Это, опять же, вклад Эль-Мюту, я считаю, потому что это вот по накатанной идет, да? Ты, да, там, получаешь магистратуру, но после этого ты уже расширяешь свой кругозор, да, то есть ты понимаешь, что возможностей очень много, и себя ограничивать тоже не стоит. Когда я подавалась на мир, вообще, мне казалось, что, ой, там, топовые вузы меня не возьмут, я там не самые там, первые 3-4-5 мест выбрала, а почему-то 7-е место, да, вуза. Вот, я считаю, что надо, оказывается, самые первые места выбирать, там, это Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж, да, как минимум. И не нужно, вот я там в топ-100 университетов прошел и все, да, только на это. Я считаю, что нужно выше смотреть. У нас очень много классных ребят, которые как раз-таки Гарвард закончили, да, в области образования. Вот, очень замечательные ребята. Кто-то Колумбийский университет закончил. Мне кажется, они очень тоже крутые. Очень много вклада вносят в развитие Кыргызстана, молодежи Кыргызстана, да, и уязвимых групп в том числе. Вот, по поводу того, каким образом я представляла Кыргызстан в университете, да, в котором обучалась, там не было ни одного кыргызстанца. И, возможно, я даже первая кыргызка, которую там, я, конечно, не изучала, но мне кажется, что я первая кыргызка, которая этот университет закончила вообще. Потому что казахов очень много, причем казахи, которые при деньгах, да, богатые. А вот кыргызов там практически нету. Вообще в Великобритании, я вам скажу, очень мало кыргызов обучается почему-то. Мы почему-то выбираем всегда американские вузы. Но опять же, если это американские вузы, мне кажется, нужно самые лучшие вузы выбирать, да? И мне кажется, у нас есть какая-то иллюзия, что вот у нас есть там американская мечта. Но мне кажется, не нужно ограничивать себя только Америкой, во-первых. А понятное дело, что с точки зрения технологий, развития, да, именно такого и финансирования, наверное, там чуть больше возможностей, но, опять же, там больше рисков, вот, и расходов намного больше. Вот, например, Айзат отметила, что там контракт минимум 100 тысяч долларов за год обучения. Ты 2 года обучаешься, это 200 тысяч долларов. Ты тогда должен подумать, окей, там 50 тысяч долларов ты получаешь за свой контракт, а дальше каким образом ты будешь покрывать? В основном, что делают ребята, это они либо свои средства используют, которые собирают, да, на протяжении долгого времени, либо кредит получают. Даже сами американцы получают кредит, и они там на протяжении там, 15-20 лет только раскидывают эти долги. И это, мне кажется, тоже очень стрессовый момент. Эти моменты тоже, мне кажется, надо продумать. И заранее к этому надо подходить. Не так, как я бы сказала, которая очень в срочном формате, да, подала. Мне кажется, нужно к этому более... То есть ты подаешь вузы, ты выбираешь самые лучшие вузы, ты смотришь, каким образом будешь покрывать и чем будешь заниматься. И вот, например, в этом году, окей, 100 человек подало, но я думаю, что люди должны больше узнавать про эту возможность и более стратегически подходить, заранее там обдумывать, заранее уже планировать свои планы, да?
0: Mm-hmm.
2: Решения.
0: Да. А какие вы еще советы хотите дать вот тем, кто сейчас обучается и кто подает на программу, да, вот именно по тому, как можно, какую пользу вообще можно все-таки принести своей стране, потому что вы, мне кажется, один из хороших примеров, потому что до этого министр просвещения, да, тоже, если я не ошибаюсь, говорил о том, что многие по стипендии ЛМТУ, они не хотят все-таки возвращаться назад.
2: Вопрос, каким образом они могут быть полезными, да?
0: Да.
2: Ну, честно говоря, это такой тонкий вопрос. Мне кажется, люди, которые получают образование, в любом случае они поддержку какую-то дают, да, своей стране. То есть даже если они будут за границей учиться, там зарабатывать деньги, в любом случае они отправляют деньги в Кыргызстан. Это как минимум, да, такой пример, да. Я считаю, что нужно давать стипендиатам возможность получить опыт именно за границей, а потом уже, вернувшись в Кыргызстан, начать применять этот опыт. То есть, да, ты получил образование, но без опыта, мне кажется, довольно-таки сложно. Это дает старт, но не гарантирует, да, успех. Соответственно, это... И вообще, мне кажется, люди, которые магистратуру получают, это люди должны быть зрелые, да, профессионалы, которые уже имеют тот или иной опыт работы, которые понимают, чего хотят, какие у них цели и так далее. Потому что я, например, когда обучалась в UCL, мои одногруппники, многие из них были намного моложе меня, которые вот бакалавриат завершили и все. И даже не знали, для чего они получают магистратуру. Вот. И если вот в таком формате ты получаешь магистратуру, мне кажется, это сложно. А когда ты более взвешенно к этому относишься, ты уже с пониманием возвращаешься, да, и уже как-то вот, это, вот такой формат, в такой формат придерживаюсь.
0: Да, на самом деле это очень правильно, потому что более осознанный подход, и если у человека есть цель, да, чего он хочет добиться, и что вот он из этого образования своего, скажем так, все-таки какую пользу он все-таки получит, он должен это хорошо взвесить. Поэтому я думаю, что вот на стипендию LMTU могут подаваться вот участники до 40 лет, да, если я не ошибаюсь.
1: Да, до 40 лет, да. Магистранты до 40 лет, а PhD до 45 лет.
0: Скажите, а вообще были такие случаи, когда стипендиант вот ехал на обучение, но он, скажем так, не выдерживал, да, вот этого учебного процесса и, может быть, возвращался назад? Или не было таких случаев?
1: Ну, на практике пока таких случаев не было. Стипендианты, все, которые уехали, они... ну, надеюсь, и не будет, завершают обучение все-таки. Это их ответственность в любом случае, да, и как бы не завершив обучение, они не там и не сям, как говорится. Но мы, конечно, понимаем, им там сложно, это чужая страна, чужие традиции, чужие законы, и само обучение сложно, вот как Асюл уже отметила, в Англии, да, интенсив был, никаких каникул, все-таки это к стрессу тоже приводит, да, это мы все понимаем, конечно, но таких случаев еще не было. И что хочу отметить, стипендианты, когда просят профинансировать второй год обучения, второй или третий год, они все предоставляют свой средний результат успеваемости, средний балл у всех, средний балл хороший. То есть нету такого, что средний балл не очень хороший, да. И если средний балл хороший, то, конечно, комиссия одобряет. То есть я так думаю, все те, кто учится, завершили, осознанно свой выбор сделали, да. И уже вот как Айсула отметила, вот они должны понять, для чего они туда едут, чему они могут научиться, что они сделают и смогут сделать, да, допустим, да, вот это вот самое важное, да.
0: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы говорили о стипендии LMTU. В программе приняли участие ведущий специалист управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримова и стипендиантка LMTU Айсулу Кужумкулова. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда «Точка зрения» программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымкаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1-ші юлынан тартып түндік мобильдіктер кемес арқылу арызды үйден шықпай еле бір нече мүнітті берсе олот. Егер сіз дағы дәлі түндік түркемесінен авторизациядан өтелік болсаңыз, гиру бөлімін басып, идентификациялық жеке номеріңізді, паспортыңыздың сериясын жана номерін, электрондық почтаңызды, телефон номеріңізді толтырыңыз жана сүретіңізді қошыңыз. Андан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріңіз. Түндік түркемесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар бөліміне өтіп, андан соң социалдық төлемдер жана бала ырысы қызматын таңдаңыз. Қызмат көрсетуінің баяндамасы жана жүлік пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1-ші июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн
5: Бишкекте саат 17.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
7: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
6: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк.

0: В эфире Беринчи радио. Итоговый выпуск новостей. Добрый вечер и основные темы сегодня. Новые возможности для отечественных фермеров, поддержка экономики регионов и улучшение качества жизни местных жителей. До 2030 года в стране планируют построить 106 новых водохранилищ и модернизировать водохозяйственную инфраструктуру. Развитие авиасообщения между Кыргызстаном и Узбекистаном в международном аэропорту Иссык-Куль. Состоялась встреча первого прямого рейса по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Торжественная встреча первого рейса стала символичным событием летнего туристического сезона, открыв для жителей и гостей Узбекистана еще один удобный воздушный маршрут к побережью озера Иссык-Куль. Развивать цифровые инструменты предупреждения коррупции, упростить обращение граждан в госорганы и укрепить сотрудничество между обществом и государством. В Кыргызстане запустили новый цифровой сервис «Сообщить о коррупции», интегрированный в мобильное приложение «Тундук». Далее подробно. Председатель Кабинета министров, руководитель администрации президента Кыргызской республики Адылбек Касымалиев встретился с управляющим директором Евразийского фонда стабилизации и развития Ярославом Мандроном. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего взаимодействия. Как было отмечено, в рамках сотрудничества с фондом были успешно реализованы проекты в таких сферах, как энергетика, транспорт, сельское хозяйство и другие. Необходимо отметить конструктивное сотрудничество по проекту реконструкции автомобильной дороги Бишкек-Ош. Реконструировано более 67 километров дорог. Также хочу поблагодарить фонд за поддержку энергетического сектора страны, в частности, в рамках проектов по реабилитации Токтагульской ГЭС, который позволил увеличить мощность на 240 мегаватт, а также по проекту ввода в эксплуатацию второго гидроагрегата Камбаратинская ГЭС-2, что позволит увеличить мощность на 120 мегаватт, отметил Адылбек Касымалиев. В свою очередь, управляющий директор Евразийского фонда стабилизации и развития Ярослав Мандрон подтвердил приверженность дальнейшему развитию и укреплению сотрудничества с Кыргызской республикой по приоритетным направлениям. В ходе встречи стороны выразили готовность к продолжению конструктивного взаимодействия в ряде сфер. Заместитель председателя Кабинета министров Кыргызской республики, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлис Токунбеков провел встречу с руководителями ведущих компаний агропромышленного комплекса Китайской Народной Республики. В ходе встречи был подписан меморандум о сотрудничестве между Кыргыз Агрохолдингом и Китайской национальной электроинжиниринговой корпорацией. Согласно меморандуму, в Кыргызстане планируется строительство завода по производству минеральных удобрений карбамида мощностью до 600 тысяч тонн в год. Реализация проекта направлена на укрепление продовольственной безопасности страны, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение отечественных сельхозпроизводителей высококачественными минеральными удобрениями. Также состоялась церемония подписания меморандума о сотрудничестве между Кыргыз Агрохолдингом и Китайской биотехнологической компанией. Документ предусматривает реализацию проекта по строительству в Кыргызстане завода по производству ветеринарных вакцин, соответствующего международным стандартам, с годовой мощностью 25-30 миллионов доз. Проект нацелен на развитие ветеринарной отрасли, обеспечение сельскохозяйственных предприятий качественными отечественными вакцинами и повышение уровня биологической безопасности страны. Заместитель председателя Кабинета министров Эрлис Токунбеков особо отметил, что реализация этих двух проектов станет важным вкладом в развитие агропромышленного комплекса страны, привлечение инвестиций, внедрение современных технологий, создание новых рабочих мест и расширение экспортного потенциала страны. До 2030 года в Кыргызстане планируется завершить строительство 106 новых водохранилищ. Об этом стало известно на совещании по вопросам развития водного хозяйства и модернизации оросительной инфраструктуры, которое провел специальный представитель президента по особым поручениям Бакыт Төрөбаев. На совещании рассмотрели ход реализации проектов по строительству и реконструкции объектов водного хозяйства. Помимо возведения новых водохранилищ, предусмотрена масштабная модернизация ирригационной инфраструктуры. Более подробно далее.
1: Кыргызстан приступил к реализации одного из крупнейших инфраструктурных проектов последних десятилетий в сфере водного хозяйства. До 30 года в республике планируют построить 106 новых водохранилищ, что позволит значительно увеличить объем накопления воды, повысить надежность орошения сельхозземель и снизить зависимость аграрного сектора от климатических условий. Эти планы были озвучены в ходе совещания по вопросам развития водного хозяйства и модернизации ирригационной инфраструктуры. Для Кыргызстана, где сельское хозяйство остается одной из ключевых отраслей экономики, вопрос рационального использования водных ресурсов – стратегическое значение. По оценкам специалистов, около 95% всей потребляемой воды в стране используется именно для нужд сельского хозяйства. При этом значительная часть растительной инфраструктуры была построена еще в советский период и сегодня требует капитального ремонта и полной реконструкции. В отдельных регионах при транспортировке по открытым каналам теряется до 30% воды из-за фильтрации, испарения и изношенности гидротехнических сооружений. Директор проекта улучшения водохозяйственных услуг, устойчивых к изменению климата, службы водных ресурсов Улан Турагильдеев.
2: Большая реформа по водному сектору. До этого было управление внутрихозным каналом было безвозмездно передано ассоциации водопользователей. На сегодняшний день это каналы полностью переходят районное управление водным хозяйством. На баланс государства берет на себя ты каналов и в дальнейшем управлять и поставлять воды фермерам в улучшенном виде. Вы знаете, наши каналы под Советского Союза большие ремонты требуются. В связи с этим на сегодняшний день из государства тоже выделяются большие деньги. Но это деньги тоже недостаточно. Вы, как я ранее сказал, что километры наших каналов большие, очень огромные. Каждый год надо его содержать. Уходят большие деньги. В связи с этим наше государство еще, кроме выделенных средств из государственного бюджета, тоже обращается к донорам, чтобы доноры тоже по своей части выделили средства. Тем более сейчас наше государство уровень поднялось, и наши доноры раньше давали деньги в грантовом виде. А сейчас мы получаем от доноров в кредитном виде. Процентные соотношения очень низкие. Это тоже в какой-то мере какой-то вклад для улучшения водохозяйственных услуг в нашем государстве. Да? Так как при службе водных ресурсов на сегодняшний день реализуются 4 проекта. Это первый донор, это Всемирный банк, который я сейчас руковожу этим проектом. И еще есть Исламский банк развития, Азиатский банк развития и Европейский банк развития и реконструкции. Вот 4 донора на сегодняшний день тесно работают с службой водных ресурсов.
1: И... Если еще несколько лет назад ежегодно вводилось в эксплуатацию лишь несколько объектов, то сегодня одновременно ведется строительство и реконструкция десятков гидротехнических сооружений. В республике ежегодно ремонтируют

0: повысить урожайные сельхозкультуры и укрепить продовольственную безопасность. В последние годы Кыргызская республика активно увеличивает темпы строительства объектов водного хозяйства. По данным Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, новые водохранилища и реконструкция ирригационных сетей должны сократить дефицит поливной воды и обеспечить дополнительное орошение десятков тысяч гектаров сельхозугодий. Эрмек Актанов, Беренчи Радио.
1: Одним из важных механизмов расширения возможностей граждан в сфере образования и трудоустройства в рамках Евразийского экономического союза является система взаимного признания документов об образовании. Этот порядок создает условия для того, чтобы граждане стран-участниц союза могли продолжать обучение в других государствах и работать по своей специальности. По мнению экспертов, такая возможность способствует свободному движению трудовых ресурсов и оказывает положительное влияние на экономическое развитие стран. Продолжение темы далее. В Евразийском экономическом союзе уделяется особое внимание развитию сотрудничества в сфере образования. На сегодняшний день между государствами-членами союза действует механизм взаимного признания документов об образовании. Этот механизм способствует академической и профессиональной мобильности граждан. О порядке работы данного механизма и его ключевых особенностях рассказал начальник отдела трудовых ресурсов Департамента трудовой миграции и социальной защиты Евразийской экономической комиссии Чингиз Сарыбаев.
2: Важная тема для тех, кто планирует работать в другой стране Евразийского экономического союза. Одно из наших преимуществ – диплом об образовании признается во всех странах ЕС автоматически. Это значит, что для трудоустройства вам не нужно проходить какие-либо процедуры подтверждения документов об образовании. Так предусмотрено договором о союзе. Однако есть одно исключение. Если вы планируете заниматься медицинской или фармацевтической деятельностью в другом государстве Союза, процедуру признания документов об образовании все же необходимо пройти. Это связано с особой ответственностью в сфере охраны здоровья людей. Отдельно скажу об ученых степенях. Согласно соглашению о взаимном признании документов об ученых степенях, их обладателям также не требуется проходить процедуру признания. Вы можете вести профессиональную деятельность в соответствии с присужденной вам ученой степенью в любом государстве Союза. И это еще не все. Сейчас в наших странах проводятся внутригосударственные процедуры для подписания нового соглашения. Оно закрепит взаимное признание документов об ученых званиях в рамках трудовой миграции. Мы последовательно сокращаем барьеры и создаем больше возможностей для профессиональной самореализации граждан во всех странах Евразийского экономического союза.
1: Основная цель этого механизма заключается в обеспечении академической и профессиональной мобильности граждан стран ЕАЭС. Иными словами, гражданин Кыргызстана может использовать документ об образовании, полученный в России, в Казахстане, в Беларуси, без необходимости его дополнительного подтверждения. В то же время граждане этих государств также получают широкие возможности для обучения и трудовой деятельности в Кыргызстане. Это, в свою очередь, способствует повышению качества образования и подготовки современных специалистов. Говорит доктор экономических наук профессор Тулюнбек Абдыров.
3: Взаимное признание дипломов и документов об образовании в рамках ЕАЭС – это не просто образовательная мера, а важный экономический инструмент. И об этом мы уже давно говорили. И эти документы предварительно, они еще были запущены давно, но тем не менее вот сейчас уже начали осуществляться. Во-первых, оно превышает мобильность рабочей силы, то есть человек может получить образование в одной стране, допустим, ЕАЭС, и без лишних бюрократических процедур может работать и продолжить обучение в другой. То есть это будет помогать быстро закрывать дефицит квалифицированных кадров. А во-вторых, это усиливается конкуренция на рынке труда, и в этом случае работодатели получают возможность привлекать более квалифицированных специалистов. А это, в свою очередь, дает возможность для улучшения производительности труда и качества услуг. Ну и, в-третьих, расширяется доступ молодежи к образованию. Студенты могут выбирать, допустим, лучшие университеты на пространстве ЕАЭС, а затем применять полученные знания в любой из стран ЕАЭС. Да. Ну а для Кыргызской республики это очень важно, поскольку многие наши граждане они работают в государствах ЕАЭС. И признание дипломов облегчает их официальное трудоустройство, повышает возможности, шансы получения более квалифицированной и высокооплачиваемой работы. Поэтому, целом это способствует формированию единого рынка труда.

0: На территории ЕС и более эффективному использованию человеческого капитала. Ну и, конечно, рост квалификации работников. И это будет, в свою очередь, повышать конкурентоспособность экономик стран ЕС в целом.
1: Взаимное признание дипломов и квалифицированных документов упрощает специалистам трудоустройство в других странах и снижает излишние бюрократические барьеры. По мнению экспертов, такой механизм является одним из ключевых принципов Евразийского экономического союза по обеспечению свободного передвижения трудовых ресурсов. Эксперт в области миграции Улан Шамшеев отмечает.
2: Во-первых, вопрос признания, взаимного признания документов об образовании в рамках Евразийского экономического союза, это был одним из основных принципов свободы единого рынка труда и свободы перемещения. В настоящее время, с самого начала, практически в договоре об ЕС были заложены основы для взаимного полного признания документов об образовании, кроме четырех направлений, это медицинское, фармацевтическое, педагогическое и юридическое направление. Однако, начиная с 12 февраля 2024 года были внесены соответствующие изменения. Сейчас юридическая и педагогическая деятельность тоже, документы об образовании по юридическим и педагогическим направлениям тоже не требуют процедуры признания в странах Евразийского экономического союза, в пяти странах. То есть вы можете свободно осуществлять свою деятельность, и ваши документы об образовании будут полностью признаваться на территории этих государств при осуществлении трудовой деятельности. И это, в свою очередь, дает возможности нашим гражданам и также всем трудящимся Евразийского экономического союза свободно осуществлять свою деятельность в рамках полученного образования без получения соответствующих подтверждающих документов и прохождения процедуры нострификации документов образования, дипломов и других документов.
1: Стоит отметить, что в рамках Евразийского экономического союза сотрудничество в сфере образования, науки и подготовки кадров расширяется с каждым годом. Государства-члены проводят совместную работу по сближению образовательных программ, развитию проектов студенческого обмена и подготовке специалистов, отвечающих требованиям рынка труда. Первый самолет регулярного рейса «Ташкент-Тамчи» приземлился в Кыргызстане. Теперь до знаменитого озера Иссык-Куль туристы из Узбекистана могут долететь напрямую. Столицу республики и Иссык-Куль разделяет почти 1000 километров, а дорога на машине занимает больше 12 часов. На самолете время в пути составит всего 1 час 20 минут. Такие рейсы будут курсировать каждую среду. Более подробно расскажет мой коллега.
3: В международном аэропорту Иссык-Куль состоялась встреча первого прямого рейса по маршруту Ташкент-Тамчи-Ташкент. Новый сезонный рейс выполняется государственной авиакомпанией совместно с туроператором. Торжественная встреча первого рейса стала символичным событием летнего турсезона, открыв для жителей и гостей Узбекистана еще один удобный воздушный маршрут по побережью озера Иссык-Куль. Полеты выполняются один раз в неделю по средам. Время в пути составляет около 1 часа 20 минут, что делает путешествие быстрым и комфортным.
4: Первый раз в Кыргызстане, в Иссык-Куле. Вообще-то я горжусь.
3: Открытие нового маршрута направлено на развитие авиасообщения между Кыргызской республикой и Республикой Узбекистан, укрепление туристических и деловых связей, а также повышение транспортной доступности Иссык-Кульского района. Преимущество нового маршрута.
5: Комфорт и скорость. Без пересадок. Всего 1 час 20 минут в пути. Турпакеты – специальные предложения по проживанию, развлечениям и экскурсиям на берегу Иссык-Куля. Авиакомпания продолжает развивать международную маршрутную сеть, обеспечивая пассажиров доступными авиаперевозками, способствуя развитию туристического потенциала Кыргызской республики.
3: Узбекистан остается одним из крупнейших туристических рынков для Кыргызстана. Ежегодно десятки тысяч граждан соседней страны выбирают отдых на побережье Иссык-Куля. Запуск регулярного авиасообщения позволит увеличить турпоток, сделать отдых более комфортным. Эксперт отмечает, что прямые рейсы особенно востребованы среди семей с детьми, организованных туристических групп и деловых путешественников. Последние годы международный аэропорт Иссык-Куль активно расширяет географию полетов. Если раньше воздушная гавань работала преимущественно с внутренними рейсами, то сегодня высокий туристический сезон принимает самолеты сразу из нескольких стран Центральной Азии. В летнем расписании предусмотрены рейсы Ташкент-Тамчи, Алматы-Тамчи, сезонные рейсы Баткент-Тамчи, позволяющие жителям южных регионов без пересадок добираться до побережья Иссык-Куля. В летний период авиакомпания увеличивает количество рейсов между Бишкеком, Ошем, Баткеном и Иссык-Кулем. Это способствует развитию внутреннего туризма и делает отдых на озере доступнее для жителей всех регионов страны. Напомню, что спустя 20 лет Кыргызская республика официально исключена из авиационного черного списка Европейского союза. Это результат многолетней работы государства, авиационных властей, авиапредприятий и всех специалистов отрасли, реализованной при полной поддержке президента Кыргызской республики, директора Государственного агентства гражданской авиации Даниар Бустонов.
6: Все, что произошло за эти 3 года в Кыргызской республике, было не раз отмечено, что это благодаря политической поддержке нашего руководства. Этот фактор, наверное, основной был толчок большой, по которому мы начали двигаться. Более открытость, да, в плане того, что мы можем быстрее и лучше изменять, создавать нормативно-правовые акты в области гражданской авиации. Мы начали привлекать новых, обучать данных специалистов. После этого, когда мы прошли первый аудит в 23-м году в Международной организации гражданской авиации, в 24-м году мы прошли по авиационной безопасности аудит. У людей появилась надежда, у сотрудников, у всей индустрии появилась надежда.
3: Иссык-Куль ежегодно принимает миллионы отдыхающих. Наибольший поток туристов традиционно приходится на июль и август. Помимо граждан Кыргызстана, основными зарубежными гостями являются туристы из Казахстана, Узбекистана, России и других стран СНГ. Открытие регулярного авиасообщения между Ташкентом и Тамчи подтверждает растущий интерес иностранных туристов к кыргызскому побережью Иссык-Куля и укрепляет позиции Кыргызстана как одного из ведущих туристических направлений Центральной Азии. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
1: Кабинет министров страны разрешил ввоз нефти и нефтепродуктов без документов о соответствии качеству. Кабмин до 1 апреля следующего года отменил пункты 1 и 2 своего старого постановления. В первом пункте нефть и нефтепродукты разрешалось возить при следующих условиях: соблюдение требований по безопасному перемещению нефтепродуктов, наличие документов, подтверждающих налоговую регистрацию перевозчика или грузополучателя, наличие товаросопроводительных документов, наличие документов об обязательной оценке соответствия. Вторым пунктом постановления до 31 декабря 2026 года запрещался ввоз нефти и нефтепродуктов бензовозами из Китая за исключением автомобильного бензина и дизельного топлива. В приложении «Тюндук» появилась возможность сообщить о фактах коррупции. Новый цифровой сервис запущен Генеральной прокуратурой совместно с учреждением УКУК и открытым акционерным обществом «Тюндук». Сообщается, что обращения по выбору заявителя будут направляться в Генпрокуратуру или Министерство внутренних дел для рассмотрения в рамках их полномочий. Отмечается, что запуск сервиса предусмотрен в рамках реализации государственной программы антикоррупционной информационной политики на 2026-2027 годы и направлен на развитие цифровых механизмов борьбы с коррупцией. Продолжение темы далее. Через сервис «Сообщения о коррупции», запущенный в приложении «Тюндук», граждане могут напрямую отправлять информацию о фактах вымогательства взяток, злоупотребления должностным положением, склонения к незаконным действиям или других проявлениях коррупции. Для этого пользователю достаточно войти в приложение, выбрать соответствующий раздел и заполнить электронную форму. Кроме того, к заявлению можно прикрепить фотографии, видеоматериалы, документы и многие другие доказательства. По мнению экономиста Искендера Шаршеева, подобные цифровые инструменты создают условия для открытого сообщения о коррупционных фактах и повышают ответственность государственных органов.
7: Сообщая через Тюндук, нельзя сделать анонимное сообщение, то есть нельзя избежать ответственности, сообщив ложное сообщение, ложную информацию о коррупции. Поэтому я думаю, да, это в принципе как бы очень хорошая вещь. Она внесет свой вклад в борьбу с коррупцией в определенной степени. Будут находиться люди, которые вот будут пытаться пресечь коррупционные проявления через прямое сообщение.
1: Отправленные данные в зависимости от их содержания будут направляться в Генеральную прокуратуру или в Министерство внутренних дел. После этого соответствующие органы проводят проверку в рамках закона и принимают необходимые меры. Как отмечают эксперты, механизмы цифровых обращений повышают прозрачность государственных органов и расширяют участие общественности в борьбе с коррупцией. Кроме того, это помогает сократить сроки приема и рассмотрения жалоб граждан, а также укрепляют доверие государственным институтам. Доктор экономических наук профессор Елкун Доутов подчеркивает, что подобные инициативы играют важную роль в повышении качества государственного управления.
8: Мы сегодня видим, что через мобильное приложение «Тюндук» полностью идет оцифровка всех документов, и в соответствии с этим наши граждане напрямую могут обратиться с заявлением на коррупционные проявления, которые происходят в органах, либо органах государственной власти, муниципальных, правоохранительных органов, напрямую президента. Я думаю, что это очень правильное решение, так как очень много тех процессов, которые происходят, имеют коррупционное проявление, наши граждане это все должны доказывать. И сейчас есть такая платформа, есть цифровая, так как называемая платформа, через Тюндюк обратиться и напрямую узнать ответ, положительное решение вопроса, контроль и реализация, допустим, каких-то определенных моментов, которые возникают. И я думаю, что это нужно. Сейчас мы все уже видим, что результаты, которые дают нам цифровые платформы, Тюндюк, они прям налицо. Много коррупционных проявлений на сегодняшний день, они сокращены в многих государственных органах. И все виды деятельности, которые были раньше подвержены коррупционным проявлениям, они уже через цифровизацию, через мобильное приложение, через Тюндюк, они уже как бы сведены на минимум. Я думаю, что это очень важный аспект. Во-первых, это дает возможность нашим гражданам напрямую обратиться к руководству страны, и это сближает, и тем самым президент ставит задачу, что население, если оно обращается, то органы власти, правоохранительные органы, судебные органы должны оперативно реагировать и решать их проблемы.
1: Кроме того, в приложении Тюндюк была запущена функция обращения к президенту. С ее помощью граждане могут направлять главе государства свои предложения, заявления, жалобы и сообщения о проблемных вопросах в электронном виде. Также предусмотрена возможность прикрепления к обращениям необходимых документов, справок и других материалов. Данный сервис рассматривается как современный и эффективный инструмент для донесения мнения граждан до власти. По мнению Ёлкуна Даутова, подобные нововведения способствуют повышению ответственности государственных служащих и укреплению прозрачности их работы перед обществом.
8: На сегодняшний день мы увидим, после того, как будет эта внедрена система, также будет ответственность государственных, муниципальных служащих, правоохранительных органов, тем самым, что будет снижение коррупционных проявлений, и помимо мы увидим, что именно юридическая и ответственность перед коррупционным проявлением. Мы сейчас видим, что Кабинет министров тоже очень много мер предпринимает в рамках реализации госстратегии по противодействию коррупции. Персональная ответственность руководителей госорганов возлагается, и тем самым эта ответственность будет также возложена на сотрудников, рядовых сотрудников. Да? Я думаю, что это очень хороший действенный механизм по противодействию с коррупцией.
1: В последние годы в стране ведется масштабная работа по переводу государственных услуг в электронный формат, и на сегодняшний день платформа Тюндюк стала одним из основных цифровых инструментов, широко используемых гражданами в повседневной жизни. Благодаря Тюндюку появилась возможность дистанционного получения десятков государственных услуг, что способствует сокращению бюрократических препон и экономии времени. Предприниматель и глава ассоциации швейников Азамат Керембекулу отметил, что бизнесмены часто сталкиваются с коррупционными проявлениями, и добавил, что новый сервис создает хорошие условия для открытого обсуждения проблем в предпринимательской среде.
9: Сейчас идет, можно сказать, большая кампания, программа по борьбе с коррупцией. Она и была, но сейчас очень активна. В последнее время вот по инициативе президента, раньше был антикоррупционный совет, но он в свое время приостановился, и вот в мае месяце при поддержке президента и администрации президента обратно этот антикоррупционный совет был создан. Начало 26 года, с января месяца, анонимный опрос, анкетирование. В электронном формате была рассылка, где человек может не писать свою фамилию, там, свое юрлицо, ИП или УСО. Но там было, получается, перечень вопросов, если не ошибаюсь, около 20, где что частные граждане, что граждане, что частный сектор, предприниматели отвечали на вопросы, где, как, там, как я и ранее сказал, там с разных отраслей были. И строительный сектор был, и наш сектор швейный, да, и с разных. И вот там, получается, писали в анонимном опросе, например, кто как, какие взятки берет, какие барьеры есть бюрократические. И на основании него, получается, полугодового вопроса анонимного был собраны такие наболевшие вопросы. И вот там очень грамотно было выявлено, что прям по госорганам по коррупции составляют. На первом месте это у нас, оказывается, стоит таможня. Таможенные органы на первом месте по коррупции, по анонимному опросу. На втором месте налоговая и на третьем месте МВД. И как раз там, получается, с администрацией президента были, они все это зафиксировали. Был круглый стол, открытый стол, где была дискуссия, диалог. И на основании этого собрали информацию. И сейчас, как я знаю, идет, можно сказать, такая сбор данных. Мы видим уже результаты.
1: Отмечу, что широкое использование потенциала цифровых технологий способствует укреплению связи между государством и обществом, а также созданию открытой и ответственной системы государственного управления. И сейчас информация о погоде на завтра, 17 июля. Как сообщают синоптики, завтра по республике без осадков, ветер западный, 4,9 метра в секунду, температура воздуха в Чуйской долине ночью плюс 20-25, днем плюс 38-43, в Талаской долине ночью плюс 16-21, днем плюс 35-40, в Баткене, Вашей, в Джалабаде ночью плюс 21-26, днем плюс 38-43, на Иссык-Куле ночью плюс 13-18, днем плюс 26-31, в Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 30-35, в Бишкеке завтра без осадков, ветер западный, 4,9 метров в секунду, минимальная температура воздуха ночью плюс 23-25, максимальная температура воздуха днем завтра в Бишкеке плюс 42. Уважаемые радиослушатели, мы подвели итоги уходящего дня. Оставайтесь на нашей волне.
10: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
11: Биринчиде музыка.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эдиар Эркинбек Улу. В Кыргызстане проходит прием документов на получение стипендии «Элюмитю», он продлится до 10 июня. Стипендия «Элюмитю» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Отметим, что ранее сообщалось, что за 3 года этого проекта было профинансировано около 40 стипендиантов. Помимо этого, с 11 мая официально начал работу специальный портал президентской стипендии «Элюмитю». Вот говорится о том, что теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия и узнать всю необходимую информацию именно на этом сайте. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как проходит прием заявок на получение стипендии, а также узнаем, как стипендия на протяжении уже 3 лет помогает молодежи получить лучшее образование. В студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримову, и чуть позже к нам присоединится стипендиантка «Элюмитю» Айсулу Кудюмкулова. Добрый день, Айзат Алмазбековна.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы с вами говорим о стипендии «Элюмитю». Мы знаем, что с 11 числа, получается, начался, заработал новый такой портал, да, где все уже можно увидеть своими глазами. Давайте мы сначала с вами поговорим вообще о самой стипендии «Элюмитю». Расскажите, пожалуйста, вот она работает уже 3 года, вот что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что молодежь, может быть, стали так больше, да, отправлять свои заявки на получение стипендии, как вообще проходит этот процесс?
1: Добрый день еще раз. Хотелось бы отметить, эта программа работает не 3 года, а 5-й год уже. 5-й год набор идет. Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 2022 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиатов, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, это в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступила, обучилась, завершила, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут, они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет.
0: Вот, значит, как вы рассказали, да, естественно, с каждым годом увеличивается количество, наверное, еще и потому, что все больше студентов начинают понимать и видеть на примерах, да, что вот молодежь действительно хорошо поступает в хорошие вузы, и это отличная возможность для них, да?
1: Да, действительно. С каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана, об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что, поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что из государства их профинансирует, поддержит.
0: Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили. То есть в течение 30 дней они это могут сделать. И так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну порядка где-то 120, если быть более точнее.
0: Да, к нам Айсулу присоединилась. Вот сейчас мы попросим надеть петличку для того, чтобы мы чуть позже побеседовали. Вот скажите, пожалуйста, Айзат Алмазбековна, вот вы сказали уже 100 человек. Это действительно большая цифра. Вообще, как проходит вот этот потом этап отсева, да, скажем так, тех стипендиантов, которые, может быть, не предоставили все документы, которые нужны, или вот были какие-то не совсем подходят под программу?
1: Ну, сам конкурс, он в два этапа проходит. После того, как портал закроется, мы уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев. То есть все эти ребята, ну, понимаете, вот все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов.
0: Вот вы сейчас сказали очень такую нужную, скажем так, памятку, да, может быть, мы немножечко продолжим в этой части, что нужно делать, что нужно загрузить всем стипендиантам, потому что они, может быть, не все поняли, да, насколько вот этот сам отбор проходит и думают, что на первом этапе нужно просто зарегистрироваться.
1: Ну, вы знаете, объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал, ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ президента, положение, постановление, какие документы должны содержаться, какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, чтобы при каких-то возникновение каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать. Вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И, в принципе, для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт, да? Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться.
0: Значит, там очень даже такой подробный гайд есть, да, что нужно делать все-таки.
1: Да, подробно там.
0: Скажите, получается, сам прием заявок, он завершится 10 июня, да? И вот дальше какая работа будет продолжена вами и комиссией, да?
1: 9 июня завершится, 9 июня, да, до 10. Ну, отбор документов по порталу, как уже ранее было сказано, потом первая комиссия будет в министерстве заседать, все документы рассмотрят, ознакомятся, и может кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много. Один-два, максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента. Там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном. Раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать.
0: Вот когда, получается, ребята подают заявки, они пишут вуз, в который хотят поступить, и вот строго указано о том, что вуз должен входить в топ-100 университетов, да, лучших. Вот эта часть, каким образом это все рассматривается, все-таки это же тоже долгая работа, посмотреть то, насколько все документы соответствуют. И все сертификаты, получается, должны быть обновлены и правильны, например, знание языка, вот это все, что с этим связано.
1: Ну, скажем так, это не, конечно, это время занимает, но прям такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, мы никак не можем с этим разобраться, таких проблем нету, и ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи, если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят, то есть в портале все документы должны соответствовать, но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддерживаем, у нас со всеми ими есть связь, и они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так.
0: Получается, что стипендианты, они должны предоставить только, получается, онлайн-копии, да, потому что у нас сейчас все-таки более цифровизированы, или что-то удостоверяющее потом нужно все-таки для точности принести, или, может быть, это уже во время рассмотрения комиссии, или все-таки таких правил нет?
1: Ну, оригиналы они не могут предоставить, потому что о зачислении, как вы говорите, они только вуз, он письмо через почту им отправляют. Естественно, мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент. Финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются. И деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются. Они реквизиты университета предоставляют. И при, то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерство финансов, казначейство, они проверяют вот эти счета университета. Действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: Вот эти тонкости финансирования, оплаты, давайте мы еще немножечко попозже затронем. К нам присоединилась Айсулу, стипендиантка стипендии Элюмиту, и вот хотелось бы тоже вам такой вопрос задать. Расскажите о своем опыте участия. Вот как нам уже сказали, вы предоставили все документы, сделали все как нужно. Вообще, как проходил этот процесс и в каком году вы поступили?
2: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL — это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление — это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, которое на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. Мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений: есть conditional и unconditional. Да? Conditional — это когда ты не до конца прошел в университет. Когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить для тех, особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional. Точнее, second edition. Вот. То есть потом, мне кажется, уже можно дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню. Но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да, там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала и потом уже ждала ответа от Министерства образования. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как, понятное дело, что я была в рамках первого потока, там многие системы не были выстроены. И вот я очень радостно слушать от Айзатыча, что у нас появился портал. Там тогда даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал. Ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала. Но, мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход, особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. Потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? Потом еще другие университеты ко мне постоянно обращаются. Вот. Все мои знакомые уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы... То есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос.
0: Айсулу, вы поступили в такой очень хороший вуз, который действительно на слуху, да, и вот тоже хотелось бы это отметить, что вы большая молодец, и думаю, что многие, кто узнал, что вот кыргызстанка отучилась в этом престижном вузе, да, они тоже обрадовались этой новости, и, как вы сказали, вас вот уже не первый год разными вопросами ваши знакомые тоже задают для того, чтобы узнать, как это все происходит. Расскажите, как вообще прошла ваша учеба сама? Как вы, может быть, к ней морально готовились? Чего вы ожидали? И насколько такие обширные знания вы смогли получить за вот эти годы обучения?
2: Это очень хороший вопрос, потому что в тот момент, когда я подавала на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я себе перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа – это в основном Великобритания, да? Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да, там у тебя нету каникул как таковых, вот, и очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне, она считается очень престижной и вообще в мире. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности, очень много ресурсов. То есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная. И когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да, и кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США, Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я практически каждый месяц приезжала в Кыргызстан, 3 недели, то есть мне было выгоднее иногда финансово приезжать в Кыргызстан там, на 3 дня, 4 дня, потому что билеты, они были сопоставимы той цене, которую, сумме, да, денег, которую я, например, тратила в Лондоне за проживание. Вот, соответственно, я часто прилетала в Кыргызстан, чтобы увидеться со своей семьей и так далее. То есть я очень привязана к своей семье, к стране, и, соответственно, для меня это как бы тоже очень важный поинт. К сожалению, моя семья не смогла со мной поехать ввиду тех или иных нюансов. Соответственно, я таким образом балансировала между своей семьей и учебой. Но те люди, у которых нету там семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полное поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно, и это стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И, опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
0: А ваше обучение сколько стоило? И вот эти вот 50 тысяч долларов, которые выделяются на каждого стипендианта, они, получается, смогли покрыть эту сумму, да?
2: Ну, в тот момент, когда у меня учеба была, это где-то 35 тысяч фунтов. Ну, это эквивалентно, наверное, будет 50 тысяч долларов, да, то есть 50 тысяч долларов, фунты, они всегда выше, чем доллары, соответственно, это где-то так же выходит, но нужно отметить, что это только контракт, да, то есть помимо контракта еще есть проживание, и мне кажется, это очень важный фильтр для тех, кто действительно ценит образование. Я была готова сама оплатить, честно говоря, свою учебу, полностью покрыть, потому что мне прям срочно надо было получить эту степень. Мне так казалось в тот момент, да. То есть можно было, конечно, потерпеть, там, посмотреть другие возможности, потому что помимо Элемиту есть другие тоже возможности, но конкуренция, опять же, да, высокая, мне кажется. Можно было бы обратиться в университет сам, чтобы выделили стипендию. Но у меня вот такой горящая, скажем так, миссия была в тот момент, и поэтому я готова была заплатить. Но так как раз-таки подвернулась эта возможность, на удивление, мне кажется, не просто так, да, я воспользовалась этой возможностью. Вот, и я очень рада. Единственное, в тот момент, когда я... Нужно, мне кажется, очень важно отметить тоже некоторые моменты, да. Например, когда я подалась в ВУЗ, только через некоторое время получила первый транш. И в течение там пару месяцев огромная разница в конвертации произошла, которую я сама заплатила, закрыла. Вот, и так как в суммах перечисляются, да, деньги, там конвертационные моменты тоже были. Я не знаю, насколько этот вопрос сейчас разрешили, но вот такие моменты тоже, мне кажется, нужно учитывать стипендиатам. Потому что это все-таки расходы, да. Помимо того, что ты стипендию, ну, контракт покрываешь, ты можешь, опять же, рассмотреть другие возможности, которые может ВУЗ предоставить. Есть другие стипендиальные программы. Есть, по-моему, несколько кейсов, когда там, одна стипендиатка смогла, например, покрыть свои расходы через фонд Агахана.
1: Да-да-да.
2: И вот такие кейсы тоже есть.
0: Айзат Алмазбековна, как раз давайте поговорим про вот это самое финансирование. И также ранее говорилось о том, что если студент получил большую скидку на обучение, да, и ему требуется меньшая сумма обучения, то для обучения, то комиссия тоже принимает решение выделять ли средства на то, чтобы, ну вот, на транспорт, проживание и вот эти все нюансы. Вот сейчас за несколько лет как это было усовершенствовано?
1: Ну, во-первых, скажем так, это у нас программа молодая. Страна у нас как бы сейчас только начинает финансировать такие проекты. 50 тысяч долларов как изначально было, так и осталось. Эту сумму пока не увеличили, потому что у нас, во-первых, квота 50 стипендиатов в год. Эти 50 пока не заполняются, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще другие стипендиальные программы тоже. Ну, прилично финансов уходит. Допустим, сейчас Акылман проект запускается. Опять-таки, там и финансирование, и тем более бесплатное обучение. По всему Кыргызстану открываются такие проекты. И сейчас мы не можем говорить о том, что эта сумма увеличится. Это насчет этого. Насчет вот Агахана вы затронули, да, то есть есть контракты, которые 80 и 90 тысяч долларов, так как государство покрывает 50 тысяч долларов, остальную сумму некоторые стипендиаты, они уже могут либо сами оплатить, либо запросить у спонсоров. И да, фонд Агахана, там у стипендиантки, по-моему, 80 тысяч долларов было, и они 25 тысяч долларов предоставили, вот насколько мы знаем. Насчет транспорта и проживания, опять-таки, это все опирается в 50 тысяч долларов. Контракты разные бывают. Бывает даже 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Вот как Айсула отметила, в Европе вообще бесплатно, особенно в Германии, да. И тогда они, обучаясь на бесплатном обучении, на транспорт и проживание запрашивают. На транспорт и проживание выдается лишь в том случае, если у тебя имеется скидка при оплате контракта. Скидка там, стипендия, как они говорят, да, если, допустим, контракт, например, 50 тысяч долларов, тебе 10 тысяч долларов предоставили стипендию, ты будешь 40 оплачивать, они 10 могут запросить на транспорт и проживание. Вот. То, что касается конвертации, да, этот вопрос, он не урегулирован, потому что его сложно урегулировать. Во-первых, мы должны вот с момента начатия подачи документов, у них учеба может уже начаться, скажем, это европейские там западные вузы, это не как в Кыргызстане, с сентября по май, у кого-то учеба в июле начинается, у кого-то в октябре, у кого-то в мае начинается, и в мае, в июне, допустим, мы не можем оплатить, мы будем оплачивать только с того момента, когда выйдет распоряжение президента о том, что профинансирует на энную сумму. И сумма у нас должна быть фиксированная, то есть мы от нее уже отходить не можем. Вот изначально, как стипендиантка подала, скажем, 50 тысяч долларов, все, эта сумма идет, потому что он, бюджет он утвержденный, установленный, и нам просто лишних денег не дадут, скажем так, да. И вот такие моменты выходят. Естественно, даже по курсу доллара, если брать, в июле месяце один курс, в сентябре он уже немного другой, может быть, опять-таки Англия, там, Австралия, вот эта вот конвертация, это разница, да, эти моменты не предусмотрены, тем более я, конечно, не финансист, но опять-таки у нас есть моменты, где вот Кыргызстан операции вот эти валютные производит только в некоторых валютах, допустим, евро, доллар, еще, но не во всех валютах, да, вот такие моменты есть, то есть это, скажем, государственного масштаба законы, которые мы изменить не можем, да, вот, это уже межправительственные соглашения, это уже сложно, да, вот, и вот такие моменты, да, они происходят на самом деле, да, но мы, конечно, стараемся как-то быстро-быстро, чтобы быстрее договор подписать и деньги перечислить, да. И еще моменты бывают такие, это уже от вуза, от образовательной организации зависит, допустим, мы же просим лицевой счет, куда мы можем деньги предоставить, но в зарубежных вузах это немного, оказывается, тоже проблема, то есть сходу перечислить не всегда получается, потому что какие-то там, ну, моменты происходят, то третье лицо должно быть, то сам вуз не принимает.
0: У всех свои правила, да?
1: Да, то есть везде свои законы, да, скажем, только они свои поменять не могут, мы свои поменять не могут, и в результате немного времени проходит, скажем так, и к какому-то консенсусу приходим, то есть не было стипендиатов, которые прошли, но не получили финансирование, таких, конечно, не было. Месяц проходит, два, но к чему-то приходим, в общем, консенсус находим. Ну, ну да, затруднения, да, при перечислении денег они возникают на самом деле.
0: Да, вот такой вопрос, может быть, так немножечко по памяти, да, в какие вузы примерно, да, страны вообще поступали стипендианты или мету, и вообще по, скажем так, тому, сколько заявок поступает, вот мы видим отдельная экономическая специальность, техническая, философия, вот философия тоже как отдельная, да, тоже, вот куда больше всего все-таки хотят студенты, молодежь, вот.
1: Ну, куда молодежь хотят, они вообще хотят где-нибудь за границей получить образование, но больше всего вот Америка. Америка, просто сейчас там ситуация немного усложнилась, до этого им легче было туда поступить, Великобританию там немного сложнее, Австралия еще сложнее, скажем, даже с переводом денег, да, Европа она легче идет, да, то есть, но сюда поступают, вот Айсулу говорит, я поступила в несколько вузов, да, ну, это вообще замечательно, да, вот, представляете, в топовые вузы, да, поступить, да, это блестящее знание английского языка, это вот не в один вуз, да, это какие у нас талантливые ребята поступают, и благо государство такую возможность дает хотя бы вот помочь им в оплате контракта, где-то с транспортом, да, и не каждый же так может поступить, у нас бывают, вот обращаются с заявлением, с письмами ребята, да, вот я там-то в Европе или там в Америке учусь, не могли бы помочь оплатить контракт, но мы тоже не можем помочь, но если мы смотрим вуз, в какой он поступил, он, знаете, в тысячные, в 800 входит, да, даже в сотню не входит, да, а видите, наши ребята, топовые вузы, которые в топ-100 входят рейтинговых вузов мира.
0: Да, вот сейчас по окончании стипендии обучения говорится о том, что стипендианты должны все-таки приехать и на контрактной основе вот получается здесь в стране поработать. Вот какие были внесены изменения?
1: Ну, эта норма вводится с этого года, в указ были внесены изменения. До этого стипендианты, которые обучались, на них это требование не распространяется. Это, ну, допустим, вот Айсулу говорит, я люблю свою страну, свою семью, своих детей, я хочу прийти, да, но об этом не так не все мыслят, скажем так, и, естественно, основной целью было присуждение талантливой молодежи, чтобы сформировать, скажем так, поколение талантливых ребят, которые обучатся там чему-то, да, повысят свою квалификацию, да, приобретут новые навыки, и, ну, это, скажем, цель государства была, и эти навыки, какие-то, скажем, ресурсы свои, какие-то инновационные методы, знания здесь могут применить, да, и на практике показывает, что не все так считают, и государство как-то решило обратную связь сделать, чтобы они приехали и в течение 5 лет смогли отработать здесь, в Кыргызской республике, но с трудоустройством, да, вот 5 лет. 5 лет они должны будут отработать.
0: Это, получается, норма касается тех, кто в этом году только поступает, да?
1: Да, да, да. Только тех, кто в этом году. На других стипендиатов это не распространяется, которые до этого поступили.
0: Хорошо. Айсулу, вот вы вернулись, у вас здесь семья, вы любите страну нашу, и вот получили, скажем так, лучшие знания, и думаю, что теперь вы тоже как мотиватор, да, для молодежи, тоже делитесь своим опытом. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, и как учеба повлияла на вас, и вообще расширение кругозора, да, общение с людьми из разных стран, и вот вы также, как все стипендиаты, это все же представители Кыргызстана, да, которые показывают и говорят о том, что вот есть такая страна Кыргызстан, и у нас есть такие умные студенты.
2: Спасибо большое. Да, мне кажется, это вы тут затронули 2 вопроса. Первый вопрос – это про то, чем я занимаюсь, да? С тех пор, как я приехала, сколько лет прошло, где только я не поработала. После моей магистратуры я стажировалась в Microsoft в Кремниевой долине. Там есть кампус, который называется кампус Кремниевой долины. Вот. Там я как раз прошла небольшую стажировку в области искусственного интеллекта. Это госдепутская программа. После чего я, вернувшись в Кыргызстан, стала директором по Центральной Азии в организации, которая продвигает цифровую экономику в Центральной Азии, ну и в странах Евразии, Украина, Молдова, Кавказ. Вот. Я руководила с большими крупными проектами, в том числе, которые финансировались USAID, который благополучно закрылся. Да? Вот. Да, после чего я работала директором по партнерству в ОАЭ, потом над другим проектом в тоже ОАЭ. Сейчас я возглавляю, я являюсь председателем коалиции недавно, которая сформировалась недавно. Она состоит из 12 организаций, в основном это международные организации или НКО, которые продвигают цифровые права как раз-таки. Вот. Сейчас цифровые платформы, они играют ключевую роль в формировании мнений, да, граждан. Помимо этого, мне много раз предлагали поработать на некоторые госучреждения. Я, в принципе, всегда сотрудничала и работаю, и потенциально рассматриваю возможность сотрудничества с одним госорганом, который я не буду называть. Вот. И сейчас, возможно, буду подавать туда как раз-таки свои документы. Я уже много раз говорила, что я хочу поработать на государство, но почему-то меня не берут. Вот, поэтому... Ну, на самом деле, амбиций очень много. Очень много было проделано общественной деятельности, большую, вот как раз-таки с Министерством высшего образования недавно провели ряд мероприятий по повышению навыков молодежи в области искусственного интеллекта. Мы покрыли более 1000 человек. Вот, и это все благодаря, в том числе, поддержке Министерства высшего образования. Очень много студентов мы смогли собрать. Вот, мне кажется, тоже очень... Это, опять же, вклад Эльмиту, я считаю, потому что это вот по накатанной идет, да? Ты, да, там, получаешь магистратуру, но после этого ты уже расширяешь свой кругозор, да? То есть ты понимаешь, что возможностей очень много, и себя ограничивать тоже не стоит. Когда я подавалась на... Вообще, мне казалось, что, ой, там, топовые вузы меня не возьмут. Я там не самые там, первые 3-4-5 мест выбрала, а почему-то 7-е место, да, вуза. Вот, я считаю, что надо, оказывается, самые первые места выбирать. Там, это Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж, да, как минимум. И не нужно... Вот я там в топ-100 университетов прошел, и все, да, только на это. Я считаю, что нужно выше... смотреть. У нас очень много классных ребят, которые как раз-таки Гарвард закончили, да, в области образования. Вот, очень замечательные ребята. Кто-то Колумбийский университет закончил. Мне кажется, они очень тоже крутые. Очень много вклада вносят в развитие Кыргызстана, молодежи Кыргызстана, да, и уязвимых групп в том числе. Вот, по поводу того, каким образом я представляла Кыргызстан в университете, да, в котором обучалась, там не было ни одного кыргызстанца. Возможно, я даже первая кыргызка, которую там... Я, конечно, не изучала, но мне кажется, что я первая кыргызка, которая этот университет закончила вообще. Потому что казахов очень много. Причем казахи, которые при деньгах, да, богатые. А вот кыргызов там практически нету. Вообще в Великобритании, я вам скажу, очень мало кыргызов обучается почему-то. Мы почему-то выбираем всегда американские вузы. Но опять же, если это американские вузы, мне кажется, нужно самые лучшие вузы выбирать, да? И мне кажется, у нас есть какая-то иллюзия, что вот у нас есть там американская мечта. Но мне кажется, не нужно ограничивать себя только Америкой, во-первых. А понятное дело, что с точки зрения технологий, развития, да, именно такого, и финансирования, наверное, там чуть больше возможностей, но, опять же, там больше рисков, вот, и расходов намного больше. Вот, например, Айзат отметила, что там контракты минимум 100 тысяч долларов за год обучения. Ты 2 года обучаешься, это 200 тысяч долларов. Ты тогда должен подумать, окей, там 50 тысяч долларов ты получаешь за свой контракт, а дальше каким образом ты будешь покрывать? В основном, что делают ребята, это они либо свои средства используют, которые собирают, да, на протяжении долгого времени, либо кредит получают. Даже сами американцы получают кредит, и они там на протяжении там, 15-20 лет только раскидывают эти долги. И это, мне кажется, тоже очень стрессовый момент. Эти моменты тоже, мне кажется, надо продумать. И заранее к этому надо подходить. Не так, как я бы сказала, которая очень в срочном формате, да, подала. Мне кажется, нужно к этому более... То есть ты подаешь в вузы, ты выбираешь самые лучшие вузы, ты смотришь, каким образом будешь покрывать и чем будешь заниматься. И вот, например, в этом году, окей, 100 человек подало, но я думаю, что люди должны больше узнавать про эту возможность и более стратегически подходить, заранее там обдумывать, заранее уже планировать свои планы. Да?
0: Угу.
2: Решения.
0: Да. А какие вы еще советы хотите дать вот тем,

0: В любом случае, они отправляют деньги в Кыргызстан. Это как минимум, да, такой пример, да. Я считаю, что нужно давать стипендиатам возможность получить опыт именно за границей, а потом уже, вернувшись в Кыргызстан, начать применять этот опыт. То есть, да, ты получил образование, но без опыта, мне кажется, довольно-таки сложно. Это дает старт, но не гарантирует, да, успех. Соответственно, это... И вообще, мне кажется, люди, которые магистратуру получают, это люди должны быть зрелые, да, профессионалы, которые уже имеют тот или иной опыт работы, которые понимают, чего хотят, какие у них цели и так далее. Потому что я, например, когда обучалась в UCL, мои одногруппники, многие из них были намного моложе меня, которые вот бакалавриат завершили и все. И даже не знали, для чего они получают магистратуру. Вот. И если вот в таком формате ты получаешь магистратуру, мне кажется, это сложно. А когда ты более взвешенно к этому относишься, ты уже с пониманием возвращаешься, да, и уже как-то вот, это, вот такой формат, в такой формат придерживаюсь.
1: Да, на самом деле это очень правильно, потому что более осознанный подход, и если у человека есть цель, да, чего он хочет добиться, и что вот он из этого образования своего, скажем так, все-таки какую пользу он все-таки получит, он должен это хорошо взвесить. Поэтому я думаю, что вот на стипендию LMTU могут подаваться вот участники до 40 лет, да? Если я не ошибаюсь.
2: Да, да, да, до 40 лет, да. Магистранты до 40 лет, а PhD до 45 лет.
1: Скажите, а вообще были такие случаи, когда стипендиант вот ехал на обучение, но он, скажем так, не выдерживал, да, вот этого учебного процесса и, может быть, возвращался назад? Или не было таких случаев?
2: Ну, на практике пока таких случаев не было. Стипендианты, все, которые уехали, они... ну, надеюсь, и не будет, завершают обучение все-таки. Это их ответственность в любом случае, да, и как бы не завершив обучение, они не там, мы не сям, как говорится, но мы, конечно, понимаем, им там сложно, это чужая страна, чужие традиции, чужие законы, и само обучение сложно, вот как Асюл уже отметила, в Англии, да, интенсив был, никаких каникул, все-таки это к стрессу тоже приводит, да, это мы все понимаем, конечно, но таких случаев еще не было. И что хочу отметить, стипендианты, когда просят профинансировать второй год обучения, второй или третий год, они все предоставляют свой средний результат успеваемости, средний балл у всех, средний балл хороший. То есть нету такого, что средний балл не очень хороший, да. И если средний балл хороший, то, конечно, комиссия одобряет. То есть я так думаю, все те, кто учится, завершили осознанно свой выбор сделали, да. И уже вот как Айсула отметила, вот они должны понять, для чего они туда едут, чему они могут научиться, что они сделают и смогут сделать, да, допустим, да, вот это вот самое важное, да.
1: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы говорили о стипендии LMTU. В программе приняли участие ведущий специалист управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримова и стипендиантка LMTU Айсулу Кужумкулова. Программу «Точка зрения» провела Айдай Назаркулова.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Егер сіз дағы дәлі түндік түркемесінен авторизациядан өтелік болсаңыз, гирю бөлімін басып, идентификациялық жеке номеріңізді, паспортыңыздың сериясын жана номерін, электрондық почтаңызды, телефон номеріңізді толтырыңыз жана сүретіңізді қошыңыз. Андан кейін өзіңіздің жеке кабинетіңізге кіріңіз. Түндік түркемесіне авторизацияланғандан кейін қызматтар